Почти 88% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с неприязнью, не поверите, по отношению к литературным героям. И примерно половина даже не дочитывали книгу. Возглавляет хит-парад самых неприятных литературных героев «Помещица из Муму» и «Анна Каренина» из одноименного романа. Не стану интересоваться, какой библейский герой вызывает в вас исключительно негативные эмоции. Хотя это очень даже интересно. Но знаете что? Даже если в Библии вам что-то не нравится, непонятно или неинтересно, все равно никогда не откладывайте на пыльную полку книгу книг.

звездами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус сказал: «Верно вам говорю, один из вас предаст меня». Они сильно опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но ведь не я же, Господь!» Но он сказал им: «Меня предаст человек, опустивший руку в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку». Тогда Иуда, предатель, спросил у него: «Но ведь не я же, Рабби?» «Это ты говоришь», — отвечает ему Иисус.

Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Телеграм-чат свободного радио.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что посмотреть? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Острова» – «The Islands», премьера которого состоялась 22 марта 2019 года. Это исторический фильм, основанный на реальной истории женщины по имени Капиолани. Она была женой вождя Наиха, старейшины деревни, расположенной на Гавайских островах. Капиолани, одной из первых среди знатных гавайек, приняла христианство. Больше всего на островах чтили богиню вулканов, поэтому Капиолани задумала доказать соотечественникам, что христианский бог могущественнее языческой властительницы огня. Именно благодаря ей и ее усилиям христианство утвердилось на Гавайских островах. Капиолани спустилась в действующий вулкан, чтобы продемонстрировать всем свою веру. Так началось христианство на Гавайях. Это фильм 2019 года «Острова».
1: Свободное радио. Нам

Петр Мамонов. Можно жить и быть счастливым каждую секунду, какие бы внешние обстоятельства ни были. Счастье – это не успех, не благополучие, не сытость, когда гладко, тепло и удобно. Это другое совсем.

Макс Лукада. Есть ли что-то банальнее волоса? Кто пересчитывает свои волосяные луковицы? Мы следим за другими своими ресурсами. Сколько у нас денег в банке, бензина в баке, складок на подбородке. Но сколько у нас волосков? Никто, даже самый стремительно лысеющий человек на свете, не додумается ставить крошечный инвентарный номер около каждого своего волоска. Мы причесываемся, стрижем волосы, красим волосы, но мы их не пересчитываем. Только Бог говорит: «У вас же и волосы на голове все сочтены» — Матфея 10:30. То же и с полевыми птахами. Во времена Иисуса ассарий был самой мелкой монетой в обращении. За один ассарий давали двух малых птах. Иными словами, двумя птахами мог обзавестись любой. Но зачем они ему? Для какой цели они нужны? Что они ему дадут? В Евангелии от Луки Иисус заходит несколько дальше. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. Луки 12:6. За один ассарий можно купить двух пташек. За два ассария, однако, целых пять. Одну птичку торговец дает в придачу. В обществе и сейчас есть свои малые птахи. Неприметные люди, которые чувствуют себя не слишком нужными, легко заменимыми, не стоящими и ассария. Они кооперируются для поездок на работу на автомобиле, а работают в тесных клетушках. Кто-то ночует в картонных коробках на тротуарах, кто-то в своем доме под одеялом. Общее у них то, что все они ощущают свою ничтожность. Целую стаю малых птах вы могли бы обнаружить в китайском сиротском приюте для глухонемых. Китайская политика «один ребенок в семье» ведет к отсеву слабых. Мальчики предпочтительнее девочек, здоровые дети лучше больных. У китайских детей, лишенных речи или слуха, остается совсем мало шансов на нормальную, плодотворную жизнь. Со всех сторон к ним приходит один и тот же сигнал – «ты не нужен». Поэтому, когда кто-то утверждает противоположное, их сердце тает. Джон Бентли, миссионер в Китае, описывает один из таких моментов. Глухим детям из провинции Хэнань, брошенным своими родителями, давали переведенную на мандаринский диалект мою книгу «Ты необыкновенный». В ней рассказывается о Пунчинелло, деревянном человечке из деревни деревянных людей. У ее жителей есть обычай приклеивать звезды на тех, кто чего-то достиг, и кружки на неудачников. У Пунчинелло уже столько кружочков, что новые ему приклеивают просто так, без причины. Но потом Пунчинелло встречает Элаи, своего создателя. Элаи, поддерживая деревянного человечка, советует ему не обращать внимания на чужие мнения. «Это я тебя создал», — объясняет он. «А я работаю без брака». Пунчинелло никогда не слышал таких слов. А когда услышал, кружочки с него так и посыпались. И когда дети в китайском приюте знакомятся с подобной идеей, их мир начинает меняться. Предоставлю Джону возможность описать одну из таких минут. Когда эту книжку раздали детям и персоналу школы для глухих, произошло неожиданное. В какой-то момент все заплакали. Я не мог понять, почему они так реагируют. Американцам идея поддержки слабых как-то ближе. Не так в Китае. Тем более для этих детей, которые практически заброшены и совершенно не нужны своим биологическим родителям, потому что родились неполноценными. Когда они читают, и им вдруг открывается, что каждый из них имеет особую ценность просто потому, что создан любящим Творцом, все как один начинают плакать. И учителя вместе с ними. Это что-то невероятное. А вам нужны такие напоминания? Не может ли быть, что эти слова дойдут до ушей одной из малых птах? Если да, пора заняться этим страхом своей незначительности. Отнеситесь к нему серьезно.
Страх, что вы ноль без палочки, может превратиться в некую программу, установку, разрушив вашу жизнь.

0: Стих дня.
1: Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Зрелыми христианами нас делает любовь и наша способность уметь ее проявлять. Мы этому учимся каждый день, применяя духовные дары для возрастания, как написано в «Муже совершенного в меру полного возраста Христова» Ефесянам 4:13. Но остается соблазн пренебречь этой истиной и не достигнуть во всех смыслах совершеннолетия. Апостол Павел это выразил так: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. Для каждого возраста есть свое определенное время, чтобы соответственно ему говорить, мыслить и рассуждать. К примеру, неправильно одновременно уметь водить машину и при этом, подобно малышу, еще пользоваться соской. Эти способности потребны одному и тому же человеку, но в разном возрасте. Очевидно, сознание и мудрость не приходят сами собой с годами. Можно носить 43-й размер обуви и по-прежнему скучать по перетертому брокколи. Эти вещи вполне допустимы, но они не должны встречаться друг с другом во времени. Поэтому апостол Павел приводит пример простого, понятного всем пути взросления, напоминая, что нельзя быть одновременно мужем и жить не по-мужски. Нужно уметь брать ответственность и не поддаться этой детской растерянности, встречая тот или иной вызов, испытывающий нас на прочность. Как-то я задался вопросом, может ли прекрасное стать ужасным? Да, когда у него отнять время. Слово Божие учит нас: «Все содел он прекрасным в свое время». Екклесиаст, 3 глава, 11 стих. Посмотрите, все художественные произведения, ставшие шедеврами, начинались с черточки на холсте. Именно время помогло им вырасти. В этом смысле спешка автора сделала бы его картину банальной, непримечательной, открыткой. Пусть красивой, но одной миллионной. Рождение ребенка ждут родители через 9 месяцев, но не через 5. Если сорвать яблоко на месяц раньше, значит съесть его зеленым. Всему нужно свое время. Тогда все будет замечательно. Но если кто-то останавливается в своем развитии, духовном, интеллектуальном, он будет случайно ломать не просто бездушные, никому не нужные игрушки, а, возможно, живые судьбы людей, которые не так-то просто потом восстановить. Да поможет нам Господь, братья и сестры, уметь вовремя взрослеть, чтобы распространять вокруг себя, как аромат, благодатную зрелость. С вами был пастор Олег Буд. До свидания.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Луки.
1: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».
2: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Валерия, я из города Орел.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я считаю, что невозможно знать о том, что есть Бог, и не поверить в Него. Ведь все, что создано вокруг, это создано Его рукой. И никогда это не могло произойти из-за какой-то вспышки, из-за какого-то столкновения. Все настолько четко, все слажено в нашем мире, что только чудесный Творец мог так все создать.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я верю в то, что все ко благу. То, что эти слова в Библии написаны просто так. Вроде бы такое небольшое значение, небольшая фраза, что все ко благу, но это так. Многие ситуации кажутся какими-то неисправимыми, сложными, которые невозможно преодолеть. Но я вспоминаю эти слова и понимаю, что так и будет. И через какое-то время эти слова из Библии подтверждаются в моей жизни. Вера помогает преодолевать препятствия, трудности в жизни, испытания.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Мой любимый стих из Библии – это «Все мне позволительно, не все полезное. Все мне позволительно, ничто не должно обладать мною».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это про свободу. Бог создал нас свободными, Он дал нам выбор. И я по собственной воле хожу в церковь, по собственной воле я покаялась, приняла крещение, являюсь членом своей церкви, служу Господу. Бог создал меня свободной, я вправе сделать свой выбор.
0: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа. I'm sick and tired.

Зинаида Миркина. Когда я сделаюсь бесплотной, когда я это тело сброшу, не жди, чтоб тенью мимолетной являлась я из жизни прошлой. Когда на волю дух отпущен, когда он полный мир обрящет, я сделаюсь твоим грядущим и бесконечным настоящим. Я знаю, что в нездешнем мире, в невидимом, бесплотном этом, вершится расширение шире, готовится рождение света. Идет великая работа, невнятная земному слуху, и эти снежные высоты воздвигнуты бесплотным духом. Да, этот кряж высокогорный и эти золотые сосны воистину нерукотворны и бесконечно духоносны. В часы великого затишья, в священный час касаний Божьих, я буду ждать, что ты услышишь. Я буду ждать, что ты поможешь.

0: Притчи Соломона.
1: Кто общается с мудрыми, сам станет мудр, а спутник глупцов попадет в беду.
2: Свободная.

0: Клайв Льюис. Когда мы увидим Бога, мы узнаем Его и поймем, что Он присутствовал во всех проявлениях чистой любви. Все, что было истинного в наших земных связях, принадлежало Ему больше, чем нам. А нам – лишь в той мере, в какой принадлежало Ему. На небе нам не захочется и не понадобится покидать тех, кого мы любим. Мы обретем их всех в Нем, и, любя Его, полюбим их больше, чем теперь.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Давайте попробуем вместе прикинуть, почему так? Почему многим людям неудобно сказать «нет»? Почему люди соглашаются даже тогда, когда на самом деле принятое решение приносит в их жизнь дискомфорт? Конечно, можно объяснить себе все максимально просто, плоско. Я такой и точка. Я так отношусь к людям, я так отношусь к жизни, я открыт ко всем. Ваше право, не вопрос. Можно еще сделать отсыл к относись к ближнему твоему, как хочешь, чтобы относились к тебе. Очень многие из нас, это, наверное, неплохо, растянули в своей жизни огромный ватман, на нем красной акварелью написали эти слова. Отношусь к ближним так, как хочу, чтобы относились ко мне. Нет, нет, это неплохо. И именно так многие, кто действует в ущерб себе, объясняют свое поведение, говорят людям «да», не привыкли людям отказывать. Неплохо, если это и есть ваш мотив. Но что, если на самом деле это красивый фасад, а внутри старая ветхая постройка? И неумение отказывать – это такая наша попытка выслужиться. И на самом деле неумение отказывать – это привет от низкой самооценки. Сказать «да» для человека с низкой самооценкой значит кому-то психологически приблизиться, прийтись по душе, понравиться. А сказать «нет» – это немыслимая картина, равносильная тому, что вы кого-то от себя оттолкнули. Вы знаете, как действуют дети с низкой самооценкой? Они весь двор угощают, весь двор приглашают. И даже если весь двор составил детский заговор и убежал играть без этого конкретного ребенка, когда дети вернутся, этот конкретный ребенок, безропотно улыбаясь, примет компанию обратно. Точнее, сделает все, чтобы его обратно приняли в эту компанию. Это привет от низкой самооценки. И когда дети вырастают, самооценка очень часто не меняется. Меняются декорации. Вот и получаются взрослые дяди и взрослые тети, которые не умеют говорить «нет». Вот на этом месте, друзья, от меня вам задание. Вспомните ваше последнее «да», когда вы соглашались на ту или иную просьбу. Неважно, близких, далеких, коллеги на работе, кто угодно. Когда вы ответили «да». И постарайтесь проанализировать, честно перед самим собой признаться. Это было из любви к ближнему или из нелюбви к себе? Какое это было «да»?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: Сегодня я хотел бы вам сказать о том, что никогда не сомневайся в Божьей любви к тебе. Бог всегда любит тебя, где бы ты ни был, через что бы ты ни проходил. Любовь Божья всегда остается неизменной для тебя и для меня. И тот человек, который получит откровение о Божьей любви к себе, это человек, который способен оказывать влияние на судьбу людей. Если вспомнить, как приходили пробуждения в страны, в государства, то пробуждения проходили через тех людей, чье сердце было вполне уверено в Боге. Когда Даниил проходил сложные обстоятельства жизни, он был уверен в Божьей любви. Он был брошен в львиный ров. Но Бог по своей великой любви и милости сохранил ему жизнь. Он заградил уста львов. Когда царь заглянул туда, он был очень удивлен. И он дал приказ, что все должны поклоняться Богу этого человека. Когда мы не сомневаемся в Божьей любви, это высвобождает Божью силу, Божьи чудеса в нашей жизни. Библия говорит о том, что сомневающийся человек, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И Библия говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Послание Иакова, 6-7 стих. Не позволяй сомнениям приходить в твое сердце. Бог знает, что нужно сделать с тобой и со мной, чтобы твое сердце горело для Него. Поэтому доверься Богу. Благослови тебя Господь там, где ты есть. Укрепляйся надеждою на Господа и укрепляйся в Божьей любви к тебе. Пусть Бог благословит тебя. С миром Божьим.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
2: «Кто прикоснулся ко мне?»
1: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
3: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но Иисус сказал:
2: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
1: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
2: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
4: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: что, Святоша, на этот раз тебе не выкрутиться. На моей стороне сам Рассел.
1: Сам кто, извините?
0: Сам Рассел. Великий Бертранд Рассел. Чего, не знаешь, что ли, такого?
1: Урок по философии, что ли, только что закончился?
0: Какая разница? Так я вообще сейчас не понимаю, как современно образованный человек может быть христианином? Вот скажи.
1: Вот и опять. Ну, давай, я готов тебя выслушать.
0: Сейчас. Ага. Значит, слушай, Бертранд Рассел... Трактат «Почему я не христианин».
1: Слушаю тебя внимательно.
0: Почитаю. Обязано ли добро и зло своим существованием божественному установлению без какой-либо определенной причины? Или же Бог просто признает существование добра и зла, которое он не в силах контролировать?
1: Ага.
0: Ну, чё молчишь-то?
1: А что, другой альтернативы-то нет?
0: Да в том-то и суть. Это ж дилемма. Ну что, попался?
1: Ну, если рассматривать только вот эти вот...
0: Как видишь, если различия между добром и злом обязаны своим существованием божественному установлению, в таком случае для самого Бога нет различия между добром и злом. И, следовательно, утверждение, что Бог добр, утрачивает всякий смысл. Понял? Но если ты говоришь, что добро и зло существуют вне власти Бога, ты должен признать, что Бог не всемогущ. Yes!
1: Ну... Логические выводы сделаны правильно.
0: Попался! Все.
1: Только в том случае, если нет другой альтернативы.
0: Ты что, русского языка не понимаешь, да? Это ж дилемма!
1: А мне кажется, альтернатива есть.
0: Какая?
1: Взгляд на Бога, как на личность. А не просто как на какую-то безликую, абстрактную силу.
0: Не поняла.
1: Рассел, похоже, тоже не понял.
0: Ну говори ты мне зубы, не заговаривай.
1: По всей видимости, отец не любил его.
0: При чем здесь вообще отец?
1: Понимаешь, когда человек растет в семье с черствым, равнодушным, агрессивным отцом, вполне может случиться так, что впоследствии этот человек и Бога будет воспринимать как отдаленную, безликую силу.
0: Слушай, не суй нос в мою личную жизнь, Святоша, понял? Отвечай на мой вопрос. Что тебе твой Бог, в конце концов, а? Недостаточно силен, да? Или ему просто вздумалось одно назвать добром, а другое злом? Ну, говори!
1: Знаешь, есть вещи, которые пока недоступны для нашего человеческого разума. Тем не менее, я уверен, что мой Небесный Отец – личность со свойственным ему характером, который и определяет изначально, что есть добро, а что зло. Понимаешь, если я как свободное творение исполняю его волю, я творю добро. Если противлюсь ей, в конечном счете следую злу.
0: Ой, ой, ой, опять пытаешься выкрутиться, знаю я тебя, Святоша.
2: Свободное радио. Держим курс

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 2 июня 1537 года Папа Римский Павел III выпустил знаменитую буллу «Сублимус Деи». В ней официально признавалось, что у коренных жителей американского континента, индейцев Запада и Юга, как гласил текст, есть душа. А значит, они люди, и обращать их в рабство автоматически нельзя. Несмотря на столь авторитетный документ, дискуссии о том, являются ли индейцы полноценными человеческими существами с душой и разумом, шла еще долго. В 1550-51 годах состоялась даже серия диспутов, получивших название «Вальядолидская хунта». Главными участниками их были епископ Лас-Касас, который считал индейцев людьми и настаивал на соответствующем отношении к ним, и официальный историк Карла V Сепульведа. Последний утверждал, что индейцы неразумны, а свои города и пирамиды построили неосознанно, как осы гнездо или муравьи-муравейники. Сепульведа впоследствии утверждал, что явился победителем на дебатах. Отношение к индейцам накладывало отпечаток и на методы миссионерской работы в Новом Свете. Проповедь христианства здесь была весьма упрощенной. Миссионеры объясняли христианское учение простейшими фразами, которые повторяли множество раз, пока индейцы не зазубривали их наизусть. При этом рекомендовалось говорить с индейцами громко, даже кричать на них, пугать за непослушание различными наказаниями на том свете, расписывая в реалистичных подробностях муки, ожидающие строптивых в аду, и райские кущи, которые станут уделом покорных и прилежных. Миссионеры объясняли верование индейцев кознями дьявола, угрожали им карами небесными за идолопоклонство и действовали другими столь же примитивными методами. Во многом такая проповедь обусловила то, что впоследствии стали называть латиноамериканским религиозным синкретизмом, в котором христианские представления сильно перемешаны с местными культами и верованиями. Интересно, что для того, чтобы признать наличие души у представителей коренного населения Америки, потребовалась специальная папская булла. В этот день, 2 июня 1537 года, Папа Римский Павел III официально признал, что у индейцев есть душа. След выставки.

0: Петр Мамонов. Чечня, 2002 год. 8 солдатиков стоят, один у гранаты случайно выдернул чеку, и вот она крутится. Подполковник, 55 лет, в церковь ни разу не ходил. Ни одной свечки не поставил, неверующий, коммунист, четверо детей. Брюхом бросился на гранату. Его в куски, солдатики все живы. А командир пулей в рай. Это жертва. Выше, чем отдать свою жизнь за другого, нет ничего на свете. В войну все проявляется. Там все спрессовано. А в обыденной жизни размыто. Мы думаем, для хороших дел есть еще завтра, послезавтра. А если умрешь уже сегодня ночью? Что ты будешь делать в четверг, если умрешь в среду? Кажется, только вчера сидел рядом Олег Иванович Янковский. Вот его курточка лежит, вот трубочка. А где сейчас Олег Иванович? Мы с ним на съемках фильма «Царь» сдружились. Много о жизни беседовали. Я и после его смерти с ним беседую. Молюсь. Господи, помилуй и спаси его душу. Вот что приходит туда. Молитва. Поэтому, когда буду умирать, мне не надо роскошных дубовых гробов и цветов. Молитесь, ребята, за меня, потому что я прожил очень всякую жизнь. Молитва важна и при жизни. Слово «спасибо» — «спаси Бог» — это уже молитва.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете «Свободное радио».
4: Словно слышу.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Золотые библейские стихи.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремии 33:3.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. От депрессии к надежде. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, с 21 по 26 стихи. Как это обычно и происходит, именно размышление о себе вызвало депрессию Иеремии. Но когда он изменил образ своего мышления, перевел внимание с себя на Бога, то депрессия ушла. Когда он вспомнил Бога и стал размышлять над его характером, мир и надежда наполнили его разум. Когда исчезает безнадежность, ее место занимает надежда. Вместо того, чтобы думать о себе, Иеремия думал о характере Бога. Он думал о Божьей милости, благодаря которой мы не исчезли. Он думал о Божьей верности. Бог всегда делает именно то, что говорит, и Он может обернуть во благо самую большую неприятность. Иеремия думал о том факте, что Господь — часть наша. Чего больше мы могли бы желать, или в чем больше этого мы могли бы нуждаться? Он размышлял о благости Божьей, благодаря которой все содействует к нашему благу. Затем Иеремия сделал вывод, что хорошо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Переживаете ли вы сегодня? Измените ваши мысли. Не размышляйте о вашей боли, размышляйте о вашем Спасителе. Смотрите на Иисуса и помните Его характер. Его любовь никогда вас не подводила. Его милости обновляются каждое утро. Отец, помоги нам смотреть на Тебя вместо того, чтобы смотреть на себя. Наполни сегодня наши сердца Твоей надеждой и любовью. Аминь.
1: Свободное радио рядом.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Ты привык в церкви сидеть на своем любимом месте? Ты каждое воскресенье на нем сидишь, и оно уже практически светится от твоей святости? Если вдруг ты обнаружишь новичка, который по незнанию твое место занял, сообщи ему, что так-то это твое место. Подними его, пусть ищет, куда пересесть. Если будет бурчать в ответ, расскажи, что ты уже 30 лет верующий.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: 47-й псалом. «Велик Господь и достоин всякой хвалы в городе нашего Бога на Его святой горе. Высока она и прекрасна, радость всей земли. Гора Сион на окраине севера – это город великого царя. Бог пребывает в ее дворцах, известен как твердыня. Собрались цари и вместе пошли войной. Но увидев Сион, поразились, ужаснулись и обратились в бегство». «Объяла их дрожь, муки, как женщину в родах. Ты сокрушил их, как ветер с востока разбивает торширские корабли». Что мы слышали, то и увидели. В городе Господа сил, в городе нашего Бога, Бог хранит его нерушимым навеки. В храме твоем, Боже, мы размышляли о твоей милости. Как имя твое, Боже, так и хвала тебе достигает краев земли. Правая рука твоя праведности полна. Торжествует гора Сион и ликуют поселения Иудеи о твоем правосудии. Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, башни его сосчитайте. Обратите мысли к его укреплениям, рассмотрите дворцы его, чтобы поколению грядущему рассказать. Ведь Бог навеки наш Бог, Он будет нашим вождем навека».
1: Свободное радио.

0: друзья, это Катя. Как ваше настроение сегодня? Как у вас дела? Не стесняйтесь, пишите нам на свободное. Нам правда не все равно, как чувствуют себя наши слушатели. Мы всем коллективом «Свободного» регулярно собираемся все вместе на молитву, так что можем помолиться и о вас. Наш номер плюс 7-910-44-668. Пишите нам в любом удобном для вас мессенджере. Все дойдет. «Свободное радио» для того и существует, чтобы никому в этом мире не было одиноко.
1: «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Стих дня.
1: Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Зрелыми христианами нас делает любовь и наша способность уметь ее проявлять. Мы этому учимся каждый день, применяя духовные дары для возрастания, как написано в «Мужа совершенного в меру полного возраста Христова» Ефесянам 4:13. Но остается соблазн пренебречь этой истиной и не достигнуть во всех смыслах совершеннолетия. Апостол Павел это выразил так: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. Для каждого возраста есть свое определенное время, чтобы соответственно ему говорить, мыслить и рассуждать. К примеру, неправильно одновременно уметь водить машину и при этом, подобно малышу, еще пользоваться соской. Эти способности потребны одному и тому же человеку, но в разном возрасте. Очевидно, сознание и мудрость не приходят сами собой с годами. Можно носить 43-й размер обуви и по-прежнему скучать по перетертому брокколи. Эти вещи вполне допустимы, но они не должны встречаться друг с другом во времени. Поэтому апостол Павел приводит пример простого, понятного всем пути взросления, напоминая, что нельзя быть одновременно мужем и жить не по-мужски. Нужно уметь брать ответственность и не поддаться этой детской растерянности, встречая тот или иной вызов, испытывающий нас на прочность. Как-то я задался вопросом, может ли прекрасное стать ужасным? Да, когда у него отнять время. Слово Божие учит нас: «Все содел он прекрасным в свое время». Екклесиаст, 3 глава, 11 стих. Посмотрите, все художественные произведения, ставшие шедеврами, начинались с черточки на холсте. Именно время помогло им вырасти. В этом смысле спешка автора сделала бы его картину банальной, непримечательной, открыткой. Пусть красивой, но одной миллионной. Рождение ребенка ждут родители через 9 месяцев, но не через 5. Если сорвать яблоко на месяц раньше, значит съесть его зеленым. Всему нужно свое время. Тогда все будет замечательно. Но если кто-то останавливается в своем развитии, духовном, интеллектуальном, он будет случайно ломать не просто бездушные, никому не нужные игрушки, а, возможно, живые судьбы людей, которые не так-то просто потом восстановить. Да поможет нам Господь, братья и сестры, уметь вовремя взрослеть, чтобы распространять вокруг себя, как аромат, благодатную зрелость. С вами был пастор Олег Буд. До свидания.
0: В новый день со свободным радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Ночь проходит, близится день. Так отбросим дела тьмы и вооружимся оружием света. Давайте жить так, как подобает при свете дня. Без оргии и пьянства, без разврата и безобразий, без раздоров и зависти. Пусть одеянием вашим станет Господь Иисус Христос. Так не поддавайтесь своей плотской природе и ее вожделениям.

Порог, как болото. Затягивает медленно, но верно. И чем дальше, тем сложнее будет выбраться. Интересно, что такими пороками могут быть не только химическая зависимость или тяга к видео для взрослых. Есть неочевидные, но не менее коварные пороки. Например, та же борьба за свою святость, самоправедность. На первый взгляд в ней ничего плохого, но это именно то, что так сурово обличал Иисус, говоря про окрашенные гробы и закваску фарисеев. А еще это даже лучше подходит под иллюстрацию с болотом. Ведь трясина засасывает быстрее, когда мы барахтаемся. И праведность без доверия Богу — это как раз то самое копошение, за которым мы погружаемся в пучину духовной гордыни все глубже и глубже. Подумайте об этом.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И сказал им:
2: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: «И сказал им:
2: замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
1: «И сказал:
2: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
1: «И сказал:
2: чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
1: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Было бы занятно провести общенациональный конгресс матерей, переживших те или иные душевные потрясения при воспитании детей. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я думаю, что их рассказы отличались бы невероятной схожестью. Например, какой маме не доводилось однажды открыть дверь в детскую и не застыть на месте от удивления при виде ее маленького сорванца с головы до пят, разукрашенного помадой, красного отпечатка его руки на одной из стен комнаты, насквозь пропитанной ароматом ее духов «Шанель номер 5», в которых он буквально выкупал своего младшего брата в люльке. Как бы вы поступили, оказавшись в такой ситуации? Несмотря на перспективы предстоящей генеральной уборки, большинство матерей с трудом удержались бы от смеха при виде этой сцены. Почему бы и нет? Смех всегда придет вам на помощь и поможет перенести многочисленные стрессовые ситуации, причиной которых служат дети. Если вы увидите радостную, светлую сторону вашего предназначения, вы легко справитесь со всеми выпавшими на вашу долю трудностями. Я часто беседую с матерями, которые научились, обладая прекрасным чувством юмора, использовать его как своеобразный балласт, не позволяющий лодке перевернуться. И потом они знают, что недалек тот день, когда эти полные хлопот и переживаний дни останутся позади, и они будут вспоминать о них как о самом прекрасном и счастливом времени. Дорожите этими мгновениями, ведь они так мимолетны. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Зрелыми христианами нас делает любовь и наша способность уметь ее проявлять. Мы этому учимся каждый день, применяя духовные дары для возрастания, как написано в «Мужа совершенного в меру полного возраста Христова» Ефесянам 4:13. Но остается соблазн пренебречь этой истиной и не достигнуть во всех смыслах совершеннолетия. Апостол Павел это выразил так: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. Для каждого возраста есть свое определенное время, чтобы соответственно ему говорить, мыслить и рассуждать. К примеру, неправильно одновременно уметь водить машину и при этом, подобно малышу, еще пользоваться соской. Эти способности потребны одному и тому же человеку, но в разном возрасте. Очевидно, сознание и мудрость не приходят сами собой с годами. Можно носить 43-й размер обуви и по-прежнему скучать по перетертому брокколи. Эти вещи вполне допустимы, но они не должны встречаться друг с другом во времени. Поэтому апостол Павел приводит пример простого, понятного всем пути взросления, напоминая, что нельзя быть одновременно мужем и жить не по-мужски. Нужно уметь брать ответственность и не поддаться этой детской растерянности, встречая тот или иной вызов, испытывающий нас на прочность. Как-то я задался вопросом, может ли прекрасное стать ужасным? Да, когда у него отнять время. Слово Божие учит нас: «Все содел он прекрасным в свое время». Екклесиаст, 3 глава, 11 стих. Посмотрите, все художественные произведения, ставшие шедеврами, начинались с черточки на холсте. Именно время помогло им вырасти. В этом смысле спешка автора сделала бы его картину банальной, непримечательной открыткой. Пусть красивой, но одной миллионной. Рождение ребенка ждут родители через 9 месяцев, но не через 5. Если сорвать яблоко на месяц раньше, значит съесть его зеленым. Всему нужно свое время. Тогда все будет замечательно. Но если кто-то останавливается в своем развитии, духовном, интеллектуальном, он будет случайно ломать не просто бездушные, никому не нужные игрушки, а, возможно, живые судьбы людей, которые не так-то просто потом восстановить. Да поможет нам Господь, братья и сестры, уметь вовремя взрослеть, чтобы распространять вокруг себя, как аромат, благодатную зрелость. С вами был пастор Олег Буд. До свидания.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Иоанна.
1: После этого ушел в Капернаум и он сам, и с ним его мать, братья и ученики. Там они пробыли несколько дней. Приближалась иудейская Пасха, и Иисус отправился в Иерусалим. Во дворе храма он обнаружил людей, которые продавали быков, овец и голубей. Сидели там и те, кто менял деньги. Иисус, сделав из веревок бич, выгнал их всех из храма вместе с овцами и быками и перевернул столы менял, рассыпав их деньги. А продавцам голубей он сказал: «Уберите это отсюда! Не превращайте дом отца моего в дом торговли!» Его ученики вспомнили, что в Писании сказано: «Обида за храм твой гложет меня». Но тут вмешались иудеи. «Какой знак ты явишь нам, чтобы доказать свое право так поступать?» — спросили они. «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его», — сказал им в ответ Иисус. 46 лет строился этот храм, а ты воздвигнешь его в 3 дня?» — сказали тогда они. А он, говоря о храме, имел в виду свое тело, и когда он воскрес, ученики его вспомнили эти его слова и поверили Писанию и тому, что сказал Иисус.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

42-й псалом. «Оправдай меня, Боже, вступись в мою тяжбу с народом безбожным, от лживых и злобных спаси меня. Ты, Бог, крепость моя, почему ты отверг меня? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Пошли свой свет и истину, пусть они меня направляют. Пусть приведут на святую гору твою к месту, где ты обитаешь. Тогда приду я к Божьему жертвеннику, к Богу радости и веселья моего. Буду славить тебя на арфе, Боже мой Бог. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и Бога».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!» Но второй унимал его: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то по делам, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного». И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 2 июня 1537 года Папа Римский Павел III выпустил знаменитую буллу «Sublimus Dei». В ней официально признавалось, что у коренных жителей американского континента, индейцев Запада и Юга, как гласил текст, есть душа. А значит, они люди, и обращать их в рабство автоматически нельзя. Несмотря на столь авторитетный документ, дискуссии о том, являются ли индейцы полноценными человеческими существами с душой и разумом, шла еще долго. В 1550-51 годах состоялась даже серия диспутов, получивших название «Вальядолидская хунта». Главными участниками их были епископ Лас Касас, который считал индейцев людьми и настаивал на соответствующем отношении к ним, и официальный историк Карла V Сепульведа. Последний утверждал, что индейцы неразумны, а свои города и пирамиды построили неосознанно, как осы гнездо или муравьи-муравейники. Сепульведа впоследствии утверждал, что явился победителем на дебатах. Отношение к индейцам накладывало отпечаток и на методы миссионерской работы в Новом Свете. Проповедь христианства здесь была весьма упрощенной. Миссионеры объясняли христианское учение простейшими фразами, которые повторяли множество раз, пока индейцы не зазубривали их наизусть. При этом рекомендовалось говорить с индейцами громко, даже кричать на них, пугать за непослушание различными наказаниями на том свете, расписывая в реалистичных подробностях муки, ожидающие строптивых в аду, и райские кущи, которые станут уделом покорных и прилежных. Миссионеры объясняли верование индейцев кознями дьявола, угрожали им карами небесными за идолопоклонство и действовали другими столь же примитивными методами. Во многом такая проповедь обусловила то, что впоследствии стали называть латиноамериканским религиозным синкретизмом, в котором христианские представления сильно перемешаны с местными культами и верованиями. Интересно, что для того, чтобы признать наличие души у представителей коренного населения Америки, потребовалась специальная папская булла. В этот день, 2 июня 1537 года, Папа Римский Павел III официально признал, что у индейцев есть душа.
3: След

49-й псалом. Господь – Бог богов. Он призывает землю от востока и до запада. С Сиона, совершенного красотой, Бог являет свой свет. Бог наш идет и не останется безмолвным. Пред ним пожирающий огонь, и вокруг него сильная буря. Он призывает небеса сверху и землю быть свидетелями его суда над своим народом. Соберите ко мне всех, кто верен мне, кто заключил со мной завет при жертве. И небеса возвещают о праведности его, потому что сам Бог – судья. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду против тебя свидетельствовать. Я – Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я тебя корю. Твои всесожжения всегда предо мною. Мне не нужен ни бык из твоих загонов, ни козлы из твоих дворов. Ведь все звери в лесу мои, и скот на тысячи гор. Я знаю всех птиц в горах и все, что живет в полях. Если бы я был голоден, то не сказал бы тебе. Ведь мне принадлежит вселенная и все, что наполняет ее. Разве я ем мясо быков или пью козлиную кровь? Принеси хвалу в жертву Богу и исполни свои обеты пред Всевышним. И тогда призови меня в день бедствия, и я спасу тебя, а ты прославишь меня. Но нечестивому Бог говорит: как ты смеешь возвещать мои уставы и говорить о моем завете? Ты ненавидишь мое наставление и бросаешь за спину мои слова. Увидев вора, ты с ним сближаешься и водишь дружбу с прелюбодеями. Ты даешь злословить своим устам, и язык твой сплетает ложь. Ты всегда обвиняешь брата, клевещешь на сына матери твоей. Ты творил это, а я молчал. Ты решил, что я такой же, как ты. Но я обличу тебя и в глаза тебя обвиню. Запомните это, забывающие о Боге, или я растерзаю вас, и не будет для вас спасителя. Приносящий мне в жертву хвалу чтит меня. Тому, кто идет по праведному пути, я явлю спасение Божие.

0: то, что в моей жизни происходило, это было результатом неверия в Бога. Я потом, когда анализировала свою жизнь, у меня идет как бы это... Господь со мной всю жизнь работал.
1: Еще с детства Юля слышала о Боге от своей бабушки.
0: Бабушка была духовно как бы грамотным человеком, и она молилась при мне. Вот если какие-то в семье проблемы возникали, она молила Бога, и я видела как бы явное действие Бога в нашей жизни.
1: Юля пыталась читать Библию, но ничего не понимала.
0: Библия мне не открывалась, то есть она была для меня закрытой книгой, я не могла ее понять. И я так думаю, что то слово, которое, от которого рождается всякий верующий, было посеяно в меня на похоронах отца.
1: Именно тогда друг отца перед всеми собравшимися сказал слова утешения из Библии.
0: Во мне что-то произошло после того, как я услышала эту проповедь Евангелия. И это слово стало во мне работать. То есть оно просто открыло во мне этот духовный интерес.
1: Юля потом сама уже искала встречи с этим верующим человеком. Она понемногу начала читать Библию, и у нее стали появляться вопросы.
0: Я хотела эти вопросы именно ему задать, потому что я как бы знала, что глаголы вечной жизни у него есть, что он может мне ответить вот на эти вопросы. Но пока у меня эти вопросы были как бы конфликтного плана. То есть был еще как бы такой у меня конфликт с Богом.
1: Но если Бог кого-то из нас избирает и начинает в нас доброе дело, то Он будет совершать его до конца, даже если мы пытаемся с Ним спорить. И вот однажды в жизни Юли произошло событие, которое заставило ее обратиться к Богу.
0: Я очень хотела иметь детей всегда. Когда мне врачи говорили, что у тебя двойня, что это вроде трагедия, а я очень радовалась. Я говорю, да сразу две. То не одно, а то сразу две. То есть для меня это была радость такая, что у меня будет двойня.
1: Опасения медиков оказались не напрасны. Роды были преждевременные и тяжелые, и прогноз врачей относительно детей совсем неутешительным. Но Юля не теряла надежды.
0: Потому что я их видела, я же их держала на руках. У них были ресницы, брови, то есть они были полностью созрелые, физиологически развитые дети. А этот хирург сказал, вам будет лучше, если они выживут. Если они выживут и будут вот жить и развиваться, может, они говорить не могут, двигаться не смогут.
1: Нет ничего сильнее чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Юлиным девочкам из-за обширного кровоизлияния суждено было прожить совсем немного. Одной 11 дней, а другой всего лишь 3 дня.
0: Я их любила настолько, что я не могу, то есть я была готова умереть вместе с ними, лечь туда же, в могилу. То есть настолько мне было... мне было непонятно, почему я их потеряла. У меня был такой настрой, что я просто не знаю, что я сделаю. У меня забрали детей. Потом в библиотеках сидела, я все это вычитывала, я все это анализировала, что, как, от чего это произошло.
1: Несколько лет позже Юля прочитала дневник императрицы Александры Федоровны, который стал для нее подлинным откровением. Императрица писала... Никто не знает, какое святое таинство происходит в младенце, которому всего лишь час суждено прожить на этой земле. За этот короткий час он может совершить больше, чем иные, проживая долгие годы. Многие дети, умирая, приводят своих родителей к священным стопам Христа.
0: У меня именно так и получилось. То есть вот эти дети, которые родились, которые пострадали, но ушли сразу на небо, они вот именно окончательно привели меня к Богу. То есть вот с этого момента я повернулась к Богу однозначно, уже ничего не искала другого. Я как бы поняла, что мне нужно только на Бога уповать и искать Бога.
1: И Юля в тот тяжелый период искала утешение только у Бога. Она молилась и плакала. Ведь ей больше ничего не оставалось, как только выплеснуть всю боль, все слезы одному Богу.
0: Я стала молиться сама, без всяких научений.

0: Вот как у меня сердце располагалось, я просила Бога дать мне детей. Постепенно Бог вот эту боль мою убрал, утраты, и дал какую-то надежду, что если я буду молиться о детях, Господь даст этих детей.
1: Хотя Юле говорили, что уже вряд ли у нее могут быть дети, но Бог все же ответил на молитву матери. И сейчас Юля воспитывает двух прекрасных дочек.
0: Я думаю, просто рождение следующих детей, оно полностью загладило вот эту боль.
1: И теперь Юля счастлива, что она и ее дочери находятся под защитой Бога.
0: У меня вот именно такой вот оптимизм насчет моей жизни, насчет жизни моих детей, то, что я молюсь за них и прошу Господа, чтобы Он управил их жизнью.
1: Потерю родных детей не могут заменить матери никакие сокровища мира. Но любовь Бога может превратить любое испытание, любые скорби в благословение. С вами была Ольга Милтенис. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан. До встречи на программе «Вечность в миниатюре».

0: Проверяем факты.
1: Чтобы сделать льняное полотно в библейские времена, стебли льна, собрав, вымачивали на протяжении 3-4 недель, чтобы можно было отделить волокна. Потом их высушивали на солнце, после чего изготовляли льняную пряжу. Жительница Иерихона по имени Раав спрятала двух израильских разведчиков как раз в таких снопах льна, разложенных на плоской крыше ее дома для просушки. Именно так читаем мы в книге Иисуса Навина.

0: значит, я стал непобедим. Значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
3: Входите через узкие ворота, потому что широки ворота погибели, и просторна дорога туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Говорят, что обретение свободы – это самая большая радость, доступная человеку. Будьте свободны во Христе. Это свобода, которая вечна, и о которой вы всегда можете узнать на Свободном радио.

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Стих дня.
1: Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Зрелыми христианами нас делает любовь и наша способность уметь ее проявлять. Мы этому учимся каждый день, применяя духовные дары для возрастания, как написано в «Мужа совершенного в меру полного возраста Христова» Ефесянам 4:13. Но остается соблазн пренебречь этой истиной и не достигнуть во всех смыслах совершеннолетия. Апостол Павел-то выразил так: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. Для каждого возраста есть свое определенное время, чтобы соответственно ему говорить, мыслить и рассуждать. К примеру, неправильно одновременно уметь водить машину и при этом, подобно малышу, еще пользоваться соской. Эти способности потребны одному и тому же человеку, но в разном возрасте. Очевидно, сознание и мудрость не приходят сами собой с годами. Можно носить 43-й размер обуви и по-прежнему скучать по перетертому брокколи. Эти вещи вполне допустимы, но они не должны встречаться друг с другом во времени. Поэтому апостол Павел приводит пример простого, понятного всем пути взросления, напоминая, что нельзя быть одновременно мужем и жить не по-мужски. Нужно уметь брать ответственность и не поддаться этой детской растерянности, встречая тот или иной вызов, испытывающий нас на прочность. Как-то я задался вопросом, может ли прекрасное стать ужасным? Да, когда у него отнять время. Слово Божие учит нас: «Все содел он прекрасным в свое время». Екклесиаст, 3 глава, 11 стих. Посмотрите, все художественные произведения, ставшие шедеврами, начинались с черточки на холсте. Именно время помогло им вырасти. В этом смысле спешка автора сделала бы его картину банальной, непримечательной открыткой. Пусть красивой, но одной миллионной. Рождение ребенка ждут родители через 9 месяцев, но не через 5. Если сорвать яблоко на месяц раньше, значит съесть его зеленым. Всему нужно свое время. Тогда все будет замечательно. Но если кто-то останавливается в своем развитии, духовном, интеллектуальном, он будет случайно ломать не просто бездушные, никому не нужные игрушки, а, возможно, живые судьбы людей, которые не так-то просто потом восстановить. Да поможет нам Господь, братья и сестры, уметь вовремя взрослеть, чтобы распространять вокруг себя, как аромат, благодатную зрелость. С вами был пастор Олег Буд. До свидания.
0: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Вы замечали, что обычно спешка и сутолока ссорят людей? И почти невозможно в таком состоянии сохранить в душе безмятежность и спокойствие. Но ведь это именно то, что нам так нужно в нашем мире. От стресса-то никуда не деться, а вот реагировать на него по-христиански нужно всем. А в Писании есть прекрасный совет, как это сделать. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Так и поступим. Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.
1: «Свободное радио». Выбирай лучше.

0: Лиза Лукашина. Время с горечью молчит, видя слабости людей. Кто их сердце обличит, открывая путь морей? Видя боль ушедших лет, время ищет свет огня. Да исполнится завет для тебя и для меня. Время ищет Бога там, где поля, раскинув ширь, песни пишут небесам, превращая чудо в быль. Время ищет средь дорог, на один вопрос ответ. Где ты, мой великий Бог, милость рая и совет? Мчится время по горам, устремляя взгляды ввысь. Донесется тихо нам нежное его, держись. Среди скал, долин, небес, время ищет Бога взгляд. Он источник всех чудес, истин вечных водопад.
1: Свободная.

0: Алло.
1: Миха, здоров.
0: О, Толя, привет. Как дела?
1: Да ничего, слышь, мы сегодня с ребятами в Колизее после работы хотим забуриться, ты с нами?
0: Не, Толян, не могу.
1: Да ладно, не могу, пошли.
0: Не, Толь, не могу я сегодня.
1: Ну а чего так?
0: Ну, у меня встреча во вторник.
1: Погоди, так сегодня же пятница, ты 100 раз протрезветь успеешь.
0: Ну не в том дело, Толь. Я по вторникам с одним человеком встречаюсь, и он будет задавать мне некоторые личные вопросы.
1: Это какие еще такие вопросы?
0: Ну, употреблял ли я алкоголь, смотрел ли порно. Ну, в общем, в этом роде.
1: А кто это дал ему право задавать такие вопросы?
0: Я дал ему право задавать мне такие вопросы.
1: Не понял, Мишаня.
0: Толь, когда я уверовал во Христа, я понял две вещи. Первое, мне нравится выпивать и смотреть стриптиз. Второе. Эти пристрастия оскверняют меня и не дают мне расти духовно. Поэтому я попросил одного верующего парня из нашей церкви встречаться со мной каждую неделю. Мы задаем друг другу вопросы о жизни и тем самым поддерживаем друг друга.
1: Мик, не обижайся, я тебя не узнаю. Был нормальный пацан. Что они с тобой сделали? Да наври ты ему, делов-то!
0: Могу наврать. Я могу и вообще не встречаться с ним. Меня ведь никто к этому не принуждает.
1: Да. Знаешь, Миха, вы, христиане, понятия не имеете о том, что вы теряете.
0: Да нет, Толя. Мы, христиане, как раз прекрасно понимаем, что мы приобретаем, а что теряем. Но у нас есть сила выбирать между добрым и злым. А у тебя, Толь, есть сила выбирать?
1: Естественно, я свободный человек. Что хочу, то делаю.
0: Ну, тогда не иди сегодня в клуб.
1: Чего?
0: Я говорю, не иди сегодня. Ты ж каждую пятницу ходишь. Возьми и не сходи сегодня.
1: А что это я должен идти?
0: Покажи, что ты свободный человек.
1: Слушай, Мих, не хочешь идти, не иди. Только не надо мне мораль навязывать свою.
0: Да ничего я тебе не навязываю. Я просто пытаюсь показать тебе, что грех держит тебя в плену. Так же, как он держал и меня. А теперь, в отличие от тебя, у меня есть сила сделать выбор. Потому что без Христа, как говорит Библия, мы рабы греха.
1: Ну ладно, Миха, мне... пора. Давай, пока.
0: Ну, пока, Толь. Только подумай, пожалуйста, над моими словами.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ. Перед высшей Божьей правдой всякая своя, самодельная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другим есть преступление.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: слушаете «Свободное радио».
1: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Бог есть любовь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4 глава 16 стих. Кто такой Бог? Этот вопрос одновременно и важен, и непостижим. Мы сами не можем на это ответить. Мы сами не можем на него ответить. Бог явил себя первым людям как всемогущий, близкий им, но святой и совершенный. Он открылся Моисею как вечный. В Новом Завете он представлен как отец тех, кто верит в Иисуса. А ближе к концу Библии мы находим эти великие и трогательные слова: «Бог есть любовь». Про человека можно сказать, что он проявляет любовь, но невозможно сказать, что он есть любовь. О Боге же апостол Иоанн говорит не только то, что он любит, но и то, что он сам есть любовь. Божья любовь — это не абстрактное понятие, а любовь, которая отдает себя. Эту любовь мы познали через Божьего Сына, который пришел на землю и стал человеком, чтобы приблизиться к нам. Он ходил, благотворя, Деяния апостолов 10:38. Затем он умер на кресте, чтобы удалить наши грехи. Уникальность христианства состоит в том, что Бог открыл себя в Иисусе, своем Сыне, который стал человеком, чтобы спасти нас.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, а от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.
2: Свободное радио рядом.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, когда люди наполняются таким праведным гневом, то от этого количество зла в мире не уменьшается, а наоборот увеличивается и возрастает. Как огонь, который соединяется с другим огнем, или ночная мгла, когда добавляется к ней туман. Зло никогда не может уничтожить зло. Оно в состоянии его только умножить. Но если на ненависть ответить любовью, то нисходит божественная благодать, которая побеждает зло. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», говорит нам и Священное Писание.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: хочется вспомнить, что Достоевский ринулся в свое почвенничество, отшатнувшись от западного безбожия, бездуховности, приплюснутости к земле. Он ужаснулся этой потере измерения высоты и глубины, этому самодовольству еще только нарождавшегося тогда потребительского общества. Он знал, что мир без Бога стоять не может. И в минуты, когда сомневался в существовании живого Бога, стал придумывать идола – народ. Духовный вакуум поглощает культуру во всем мире, а в пустую храмину всегда норовят проникнуть бесы. Не те, так другие.
1: Утренний движ на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Приобретать мудрость гораздо лучше, чем золото. Лучше приобретать разум, нежели серебро.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: No, no, no, do it again. I got a better one.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что можно унести с собой на небо? Христос говорил: «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Что это за сокровища? Праведные дела? Но Иисус учил нас совершать их тайне от самих себя, чтобы правая рука не знала, что делает левая, и уж точно не вести им счет, пусть даже мысленный. А что тогда можно унести с собой? Что вообще может быть сокровищем для современного человека, для которого вещи утратили прежнюю ценность? В любой момент можно купить новую, а все интересы сместились в виртуальное пространство. Лично для меня ценны воспоминания, встречи с близкими друзьями, время, проведенное с родными. Я верю, если Бог есть любовь, чтобы сохранить все это, нужно просто, чтобы любовь наполняла каждое мгновение. Тогда в них будет и Бог, и наша жизнь не померкнет навеки, а будет тем сокровищем, что мы соберем на небесах.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. 2 июня 1537 года Папа Римский Павел III выпустил знаменитую буллу «Сублимус Деи». В ней официально признавалось, что у коренных жителей американского континента, индейцев Запада и Юга, как гласил текст, есть душа. А значит, они люди, и обращать их в рабство автоматически нельзя. Несмотря на столь авторитетный документ, дискуссии о том, являются ли индейцы полноценными человеческими существами с душой и разумом, шла еще долго. В 1550-51 годах состоялась даже серия диспутов, получивших название «Вальядолидская хунта». Главными участниками их были епископ Лас-Касас, который считал индейцев людьми и настаивал на соответствующем отношении к ним, и официальный историк Карла V Сепульведа. Последний утверждал, что индейцы неразумны, а свои города и пирамиды построили неосознанно, как осы гнездо или муравьи-муравейники. Сепульведа впоследствии утверждал, что явился победителем на дебатах. Отношение к индейцам накладывало отпечаток и на методы миссионерской работы в Новом Свете. Проповедь христианства здесь была весьма упрощенной. Миссионеры объясняли христианское учение простейшими фразами, которые повторяли множество раз, пока индейцы не зазубривали их наизусть. При этом рекомендовалось говорить с индейцами громко, даже кричать на них, пугать за непослушание различными наказаниями на том свете, расписывая в реалистичных подробностях муки, ожидающие строптивых в аду, и райские кущи, которые станут уделом покорных и прилежных. Миссионеры объясняли верование индейцев кознями дьявола, угрожали им карами небесными за идолопоклонство и действовали другими столь же примитивными методами. Во многом такая проповедь обусловила то, что впоследствии стали называть латиноамериканским религиозным синкретизмом, в котором христианские представления сильно перемешаны с местными культами и верованиями. Интересно, что для того, чтобы признать наличие души у представителей коренного населения Америки, потребовалась специальная папская булла. В этот день, 2 июня 1537 года, Папа Римский Павел III официально признал, что у индейцев есть душа. След в истории.

Привет, привет! Привет всем, кто прямо сейчас готов отвлечься от будничной рутины и чуть улыбнуться. Здесь Наташа Романцова. Вы согласны, что проще всего получить быстрые, легкие деньги с тех, кто сам хочет получить быстрые, легкие деньги? Был такой в жизни соблазн? На нашем сайте есть целый раздел «Ты и твои деньги» или «Управление финансами». Рекомендую

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: полезные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Кто-то рассказал, что у него трудности? Ну ты же понимаешь, что это сущие пустяки. Посмейся над ними, ведь смех настраивает на позитив. Но ни в коем случае не позволяй смеяться над твоими трудностями, потому что они действительно очень серьезны. И ты нуждаешься в сочувствии.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. От депрессии к надежде. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь — часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Книга Плач Иеремии, 3 глава, с 21 по 26 стихи. Как это обычно и происходит, именно размышление о себе вызвало депрессию Иеремии. Но когда он изменил образ своего мышления, перевел внимание с себя на Бога, то депрессия ушла. Когда он вспомнил Бога и стал размышлять над его характером, мир и надежда наполнили его разум. Когда исчезает безнадежность, ее место занимает надежда. Вместо того, чтобы думать о себе, Иеремия думал о характере Бога. Он думал о Божьей милости, благодаря которой мы не исчезли. Он думал о Божьей верности. Бог всегда делает именно то, что говорит, и Он может обернуть во благо самую большую неприятность. Иеремия думал о том факте, что Господь — часть наша. Чего больше мы могли бы желать, или в чем больше этого мы могли бы нуждаться? Он размышлял о благости Божьей, благодаря которой все содействует к нашему благу. Затем Иеремия сделал вывод, что хорошо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Переживаете ли вы сегодня? Измените ваши мысли. Не размышляйте о вашей боли, размышляйте о вашем Спасителе. Смотрите на Иисуса и помните Его характер. Его любовь никогда вас не подводила. Его милости обновляются каждое утро. Отец, помоги нам смотреть на Тебя вместо того, чтобы смотреть на себя. Наполни сегодня наши сердца Твоей надеждой и любовью. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Одна из самых необычных историй о преданности своему делу рассказывает о знаменитом ученом по имени Брюс Олсон. В 1961 году этот 19-летний юноша взвалил на плечи сумку и направился в густые джунгли Венесуэлы. Он намеревался попасть в лагерь жестоких индейцев племени Матилон и рассказать им, что Иисус Христос умер за них. Последующие события сделали миссию Олсона одной из самых отчаянных и известных миссий прошлого столетия. Во-первых, никто из белых людей до него не мог наладить отношения с индейцами племени Матилон. Второй факт, отличавший служение Олсона, состоит в том, что этот худощавый молодой человек отправился в джунгли и провел там 5 лет абсолютно без какой-либо материальной и финансовой поддержки. Это был человек, вооруженный огромной силой воли и осознанием того, что Господь послал его с вестью о любви Христа к индейцам племени Матилон. С самого начала все говорило о провале этой затеи. Родители Олсона были категорически против его поездки в Венесуэлу. У него не было никакой практики в области миссионерства. Он не учился в семинарии. Единственное, что было за его плечами, так это небольшие знания в области медицины и лингвистики. Чувствуя, что задуманное им дело напоминает служение апостола Павла, Олсон купил билет в одну сторону до Венесуэлы. Молодой человек преодолел все следующие одно за другим препятствия, пока, наконец, не отправился в джунгли с сумкой за плечами. Последовавший затем опыт многочисленных столкновений с жителями этого племени, обычно заканчивавшихся чьей-либо смертью, помог ему понять, что Господня рука оберегает его жизнь. В конечном итоге Олсону удалось наладить отношения с индейцами Матилон. Когда миссионер в первый раз приблизился к поселению Матилонов, он услышал шорох в кустах. Через мгновение Олсон оказался на земле со стрелой в ноге. Медленно приближаясь, его окружили индейцы в боевой раскраске и стали касаться его тела своими копьями. Олсон не знал, собирались ли они его убить сразу или же замучить. Однако, в конце концов, его доставили в деревню, где некоторое время держали под стражей. Спустя 3 дня он заболел дизентерией. Олсон точно знал, что умрет, если не убежит. Под покровом ночи молодому человеку удалось бежать и чудесным образом добраться до ближайшей больницы. После выздоровления Олсон снова вернулся к аборигенам, и его снова схватили. Началось второе его заключение под стражей. Пока индейцы решали его судьбу во второй раз, он заболел гепатитом. Олсон начал было сомневаться, есть ли воля Божья в том, что он делал. Но тут пролетающий мимо вертолет заметил его сигналы, и он был спасен. Индейцы решили, что Бог послал большую птицу для того, чтобы забрать его в вечность, избавляя от смерти. Когда Олсон вернулся к ним в третий раз, аборигены были крайне удивлены. Постепенно они приняли Брюса Олсона. Когда же миссионер рассказывал им о том, что Бог послал своего сына, который умер за грех всего мира, но на третий день воскрес и вознесся на небо, пали все препятствия. Олсон особым образом показал им любовь Бога, который послал Христа на землю 2000 лет тому назад. Методы Брюса Олсона были неповторимыми и не могут рассматриваться как пример для следования всеми людьми. Господь использовал его способности, желания и решение затронуть сердца людей. Понимание того, что вы – неповторимая личность со своими дарами и талантами, а также полное их посвящение Господу, поставит вас в такое положение, когда вы сможете исполнить то, к чему призвал Бог лично вас. Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Хвалите Господа! ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Стих дня.
1: Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Зрелыми христианами нас делает любовь и наша способность уметь ее проявлять. Мы этому учимся каждый день, применяя духовные дары для возрастания, как написано в «Мужа совершенного в меру полного возраста Христова» Ефесянам 4:13. Но остается соблазн пренебречь этой истиной и не достигнуть во всех смыслах совершеннолетия. Апостол Павел-то выразил так: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. Для каждого возраста есть свое определенное время, чтобы соответственно ему говорить, мыслить и рассуждать. К примеру, неправильно одновременно уметь водить машину и при этом, подобно малышу, еще пользоваться соской. Эти способности потребны одному и тому же человеку, но в разном возрасте. Очевидно, сознание и мудрость не приходят сами собой с годами. Можно носить 43-й размер обуви и по-прежнему скучать по перетертому брокколи. Эти вещи вполне допустимы, но они не должны встречаться друг с другом во времени. Поэтому апостол Павел приводит пример простого, понятного всем пути взросления, напоминая, что нельзя быть одновременно мужем и жить не по-мужски. Нужно уметь брать ответственность и не поддаться этой детской растерянности, встречая тот или иной вызов, испытывающий нас на прочность. Как-то я задался вопросом, может ли прекрасное стать ужасным? Да, когда у него отнять время. Слово Божие учит нас, все содел он прекрасным в свое время. Екклесиаст, 3 глава, 11 стих. Посмотрите, все художественные произведения, ставшие шедеврами, начинались с черточки на холсте. Именно время помогло им вырасти. В этом смысле спешка автора сделала бы его картину банальной, непримечательной открыткой. Пусть красивой, но одной миллионной. Рождение ребенка ждут родители через 9 месяцев, но не через 5. Если сорвать яблоко на месяц раньше, значит съесть его зеленым. Всему нужно свое время. Тогда все будет замечательно. Но если кто-то останавливается в своем развитии, духовном, интеллектуальном, он будет случайно ломать не просто бездушные, никому не нужные игрушки, а, возможно, живые судьбы людей, которые не так-то просто потом восстановить. Да поможет нам Господь, братья и сестры, уметь вовремя взрослеть, чтобы распространять вокруг себя, как аромат, благодатную зрелость. С вами был пастор Олег Буд. До свидания.
0: Свободное радио.

0: из конференций, где тоже проповедник говорил слово. И вот в тот момент все поменялось. С того момента я уже начал жить по призванию, действительно. Осознание произошло полноценное вообще, кто для меня Христос. И что я действительно не могу быть либо там, либо... Ну, то есть и до этого было такое, что я между двумя мирами пытался соединить и мирскую жизнь, и христианскую. И потом понял, что только Христос. И все вот это полностью уже поменяло всю жизнь. Ну, постепенно, конечно, но это уже вопрос просто освящения и пути жизненного.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Выбирай лучшее.

0: Евангелия от Луки.
1: Иисус наблюдал за тем, как гости выбирали себе лучшие места, и рассказал им притчу. «Если тебя позвали на пир, не занимай лучшее место, ведь может оказаться, что приглашен кто-то более важный, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, войдет и скажет тебе: «Уступи это место ему». Тогда тебе придется со стыдом перейти на самое последнее место. Наоборот, когда тебя приглашают, иди и садись на нижнее место, и когда пригласивший тебя человек выйдет к гостям, он скажет тебе: «Друг, садись сюда повыше», и будет тогда тебе почет среди остальных гостей. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Самуэль Морзе. Он изобрел телеграф, в честь него названа специальная азбука. Слова самого первого в мире телеграфного послания были взяты из Библии. «Вот что творит Бог» — число 23:23. Морзе был христианином, который, несомненно, прославил своего Господа. Он писал о своей жизни: «Это все Он. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Он не видел никакого конфликта между наукой и христианством.

0: Я хочу пожелать вам счастья. Счастья прямо сейчас, в этот момент. Ведь этот момент – это и есть наша жизнь. С вами Катя, и вы на Свободном радио. На самом деле очень мало нужно для счастливой жизни. Все, что нужно, находится внутри нас. Внутри нас живет Божий Дух. Он направляет нас на путь правды, если только мы попросим Его об этом. И даст радость и мудрость.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом Иисус обратился к народу и к своим ученикам. Учителя закона и фарисеи по праву сели на Моисеево место. Поэтому слушайтесь их и во всем поступайте так, как они вам велят, но делам их не подражайте, потому что сами они не исполняют того, чему учат. Они громоздят ношу на ношу и взваливают их на плечи людей, а сами и палец о палец не ударят. А если что и делают, то лишь для того, чтобы это видели люди. Потому-то они, когда молятся, надевают на лоб и на руку коробочки шире, чем у других, и кисти на одежде у них длиннее. Они любят на пиру сидеть на почетных местах и в первом ряду в синагогах, и чтобы их почтительно приветствовали на площадях, а люди звали их «учитель». А вас пусть не зовут «учитель», потому что вы все братья друг другу, и у вас один лишь учитель. И отцом никого на земле не зовите, у вас лишь один небесный Отец. И пусть не зовут вас наставниками, потому что у вас один лишь наставник, помазанник Божий. А кто из вас самый главный, пусть будет слугой вам. Всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, тот возвысится.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

данным на июль 2019 года, в разных странах мира подоходный налог составляет от 9% в странах с плоской системой налогообложения, при которой ставка едина для любых размеров дохода, например, в Черногории, Казахстане или Болгарии, и до 60% в странах с прогрессивной системой налогообложения, таких как Швеция, Япония или Дания. На вопрос о необходимости платить налоги Иисус однажды ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Если мы должны отдавать государству, в котором мы живем, от 10 до 60% доходов, то сколько же времени мы должны отдавать Богу, если все время, которое мы имеем, дал нам сам Бог? –

0: Доложите обстановку. 8-я дивизия окружена в 7-м секторе, капитан. Запасы на исходе. Передайте срочно 5-й дивизии двигаться в направлении сектора 7 и снять окружение. Только что пришло срочное сообщение от 5-й дивизии, капитан. Доложите. Они просят выслать пиццу, капитан. Что? Без оливок.
1: В ночь перед распятием Христос молился так. «Отче, не моя воля, но твоя да будет».
0: «Так что они там ответили? Приказ капитана. Мы должны немедленно отправиться в направлении сектора 7. Восьмая дивизия в окружении. А как же пицца? Мы же просили пиццу. Нам отказали. Ну что за народ? Восьмая дивизия, значит, просит подкрепление, немедленно его получает? А мы просто попросили обыкновенной пиццы. И нам отказали».
1: А о чем молитесь вы?
2: «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Гордость предшествует гибели, надменность духа — падению.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Все народы прославят Господа. Привет, друзья, с вами Андрей Мухин. Сегодня я хочу пригласить вас в удивительное путешествие. Мы отправимся в страну, о которой слышал каждый, но не все задумывались о ее духовной стороне. Добро пожаловать в Китай! С одной стороны, Китай — это древнейшая цивилизация, подарившая миру великие открытия. С другой — одна из самых быстро развивающихся экономик современности, лидер в технологиях, искусственном интеллекте и производстве. Страна с населением более 1 миллиарда людей, у которых есть свои вопросы и поиски веры. Я никогда не был в Китае, и мне всегда было интересно, как там обстоят дела с христианством. Вот что я нашел, разбираясь с этим вопросом. Христианство в Китае – это не новая история, его первые формы появились еще в Средневековье. В новое время активную роль сыграли католические и протестантские миссии, а также православная миссия из России. В XIX веке христианство усилило свое влияние, но одновременно вызвало сопротивление. Происходили антихристианские восстания и преследования. В начале 20-го столетия наступил золотой век миссионерства. Китай открылся для западных проповедников. Активно развивались школы, медицина и социальное служение. После прихода к власти коммунистов в середине 20 века деятельность иностранных миссий была прекращена, а церковь поставлена под государственный контроль. Однако с реформами конца 1970-х годов началось постепенное возрождение религиозной жизни до недавнего времени, так как с 2025 года контроль снова усилился и вернулись прежние ограничения. Также был ужесточен контроль в интернете. Проповеди и религиозный контент стал разрешаться только на лицензированных платформах под надзором властей. Но несмотря на давление, христианство в Китае не исчезает, оно растет. Миллионы людей продолжают искать Бога, продолжают читать Библию, продолжают верить, и это заставляет задуматься. Христианство в Китае распространялось одновременно с переводом Библии на китайский язык. Этот процесс, начавшийся с несторианских миссионеров, прошел путь от частичных переводов до полного издания в XIX веке. Ключевым этапом стало создание протестантских версий Священного Писания в 1810-1820 годах и православных переводов Пекинской миссии. Современный стандарт – синодальный перевод объединенной версии 1919 года. В наши дни китайский язык – один из тех языков, на котором звучит Евангелие. Подумайте вот о чем. Те же самые слова, которые читаем мы, сегодня звучат в совершенно другой культуре, в другой системе, в другом мире. Тот же Бог, который разговаривал лицом к лицу с Адамом, Авраамом и Иоанном на острове Патмос, говорит с китайцами через Библию на их языке. И прямо сейчас вы услышите один из самых известных стихов Библии, Евангелие от Иоанна 3:16 на китайском языке. Его прочитает мой знакомый из Китая по имени Гуань.
3: Привет, меня зовут Гуань, я из Китая. Я прочитаю стих из Библии Иоанна 3:16 на китайском языке. 因为上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。
2: Библия остается самой переводимой книгой в мире, и с каждым годом она звучит на все большем количестве языков. И когда мы слышим ее на другом языке, мы вдруг начинаем глубже понимать одну простую истину. Пророчество, написанное в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, исполняется на наших глазах. Там написано, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус в славу Бога Отца. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

какой-то момент я почувствовал тошноту. Я переел новостей и видеоблогеров и отравился пропагандой. И все бы ничего, если бы это отравление не стало сказываться на моей душе. Когда я пытался объяснить свое состояние, то не нашел ничего лучше, чем слово «ржавчина». Ржавчина ненависти стала потихонечку точить меня изнутри. Она делает это так незаметно и так умело притворяется честностью и справедливостью, что я попался. В качестве лечения я прописал себе детокс и усиленное общение с семьей и близкими. А дальше сработало время. Я не говорю про то, что позиция «голову в песок» идеальна, но позволить себе стать источником яда, который бурлит.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Что является самой страшной угрозой для семейного счастья? Сколько

судеб было исковеркано только потому, что ей постарались пренебречь. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Да, алкоголизм, наркотики, супружеская неверность – огромные враги семейного благополучия. Но в большинстве случаев наибольшую угрозу представляет собой чрезмерная занятость. Как заурядно, не так ли? Он и она измотаны до предела. О каких прогулках вдвоем, о каком взаимопонимании, о какой нежной заботе друг о друге может идти речь. Он где-то подрабатывает ночами, она, не покладая рук, хлопочет по дому, и оба валятся с ног от страшной усталости. Страдают дети, обделенные родительским вниманием и заботой. А жизнь проносится мимо, унылой чередой однообразных дней. Чрезмерная загруженность работы и, как следствие, смертельная усталость – вот тот червь, который подтачивает плод семейного счастья. Но ведь не все настолько безнадежно. Одна семейная пара, мои приятели, недавно продали свой дом и переехали жить в другой, поменьше и подешевле, для того, чтобы снизить свои расходы и проводить меньше времени на работе. Подобный шаг назад в благоустройстве собственной жизни – что-то просто немыслимое в Америке наших дней. В нем есть что-то неамериканское. Но когда в конце жизни мы оглянемся назад на прожитые годы и спросим самих себя, что было самым радостным, самым дорогим в нашей жизни, ответ будет прост. Те мгновения, что мы провели с нашими родными и любимыми людьми. Почему мы не хотим это понять уже сейчас, в расцвете сил и лет, а не на закате жизни? Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Василий, я из города Волхова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я был наркоманом с 10-летним стажем. Я уже не видел вообще никакого будущего, и настоящее для меня вообще не было просто никакой радостью. Люди за спиной говорили поскорее бы уже «ты сдох», но однажды в мою жизнь в лице моего друга, который прошел программу реабилитации, пришел Иисус. И он говорит: «Я тебя люблю очень сильно, и я тебя приглашаю к себе». Ну, я особо тогда еще не осознавал все это. Я искал просто выход. Я поехал на программу реабилитации, даже несмотря на то, что меня вообще должны были посадить. Мне грозило 8 лет. Я думаю, наплевать. Хоть туда я поеду, но я поеду уже другим человеком и вот без своей наркотической зависимости. Но Бог очень милостив, Он очень индивидуально подходит к каждому человеку. Его благодать, она действительно безгранична, и она индивидуальна для каждого человека. Меня не посадили даже на 8 лет. Вот, должны были посадить, но Бог помиловал. И я еще раз понял, что Иисус меня очень сильно любит, и Он желает, чтобы я жил в единении с Ним.
2: Свободная FM. Твое радио.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Детские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Зрелыми христианами нас делает любовь и наша способность уметь ее проявлять. Мы этому учимся каждый день, применяя духовные дары для возрастания, как написано в «Мужа совершенного в меру полного возраста Христова» Ефесянам 4:13. Но остается соблазн пренебречь этой истиной и не достигнуть во всех смыслах совершеннолетия. Апостол Павел-то выразил так: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. Для каждого возраста есть свое определенное время, чтобы соответственно ему говорить, мыслить и рассуждать. К примеру, неправильно одновременно уметь водить машину и при этом, подобно малышу, еще пользоваться соской. Эти способности потребны одному и тому же человеку, но в разном возрасте. Очевидно, сознание и мудрость не приходят сами собой с годами. Можно носить 43 размер обуви и по-прежнему скучать по перетертому брокколи. Эти вещи вполне допустимы, но они не должны встречаться друг с другом во времени. Поэтому апостол Павел приводит пример простого, понятного всем пути взросления, напоминая, что нельзя быть одновременно мужем и жить не по-мужски. Нужно уметь брать ответственность и не поддаться этой детской растерянности, встречая тот или иной вызов, испытывающий нас на прочность. Как-то я задался вопросом, может ли прекрасное стать ужасным? Да, когда у него отнять время. Слово Божие учит нас: «Все соделал он прекрасным в свое время». Екклесиаст, 3 глава, 11 стих. Посмотрите, все художественные произведения, ставшие шедеврами, начинались с черточки на холсте. Именно время помогло им вырасти. В этом смысле спешка автора сделала бы его картину банальной, непримечательной открыткой. Пусть красивой, но одной миллионной. Рождение ребенка ждут родители через 9 месяцев, но не через 5. Если сорвать яблоко на месяц раньше, значит съесть его зеленым. Всему нужно свое время. Тогда все будет замечательно. Но если кто-то останавливается в своем развитии, духовном, интеллектуальном, он будет случайно ломать не просто бездушные, никому не нужные игрушки, а, возможно, живые судьбы людей, которые не так-то просто потом восстановить. Да поможет нам Господь, братья и сестры, уметь вовремя взрослеть, чтобы распространять вокруг себя, как аромат, благодатную зрелость. С вами был пастор Олег Буд. До свидания.
0: Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Несправедливость перенести сравнительно легко. Что нас ранит по-настоящему, это справедливость. Генри Луис Менкен.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

успеха победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много, и рекорды тяжелый труд. Падал пот и шипел на нервах,

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Деяния апостолов.
1: Павел, устремив взор на Синедрион, сказал:
2: «Мужи и братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня».
1: Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему:
2: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня».
1: Предстоящие же сказали:
3: «Первосвященника Божия поносишь».
1: Павел сказал:
2: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь».
1: Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе:
2: «Мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят».
1: Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря:
4: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу».
1: Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел

0: воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал:
1: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».

0: Анжела сказала, что у нас с ней трудности в общении и взаимопонимании. И вот я отдаю эту проблему в твои руки. Помоги нам исправить положение. Аминь.
1: Гарик, сними наушники, нам нужно поговорить. Открой глаза, Гарик! Нам нужно поговорить!
2: А, ты что-то сказала?
1: Да что толку с тобой говорить, как о стенку горох?
2: Что как о стенку горох? Я как о стенку горох? Конечно, я всегда виноват, во всем я виноват.
1: Мне кажется, Гарик, я знаю, почему Господь не отвечает на твои молитвы.
2: Из чего это ты решила, что Господь не отвечает на мои молитвы?
1: А что, отвечает, хочешь сказать?
2: Твое дело.
1: Ну и сиди тут, я пошла.
2: Ну слушаю, я тебя слушаю.
1: Наушники сними.
2: Ну снял. Так кто тебе сказал о том, что Господь не отвечает на мои молитвы?
1: Никто мне не говорил.
2: Так и знал, что болтаешь. Что еще?
1: Я ничего не сказала. Я пошла на работу, счастливо.
2: Ладно, ладно, погоди. Как ты узнала, что Господь не отвечает на мои молитвы?
1: Потому что, судя по тому, как люди общаются с другими, можно судить о том, как они общаются с Богом.
2: И как, по-твоему, я общаюсь с Богом?
1: Скажи, ты молился по поводу наших трудностей в общении?
2: Представь себе, молился. Как раз перед тем, как ты пришла.
1: И что, Господь тебе ответил?
2: Да ничего пока.
1: Откуда ты знаешь?
2: В смысле?
1: Откуда ты знаешь, что Бог ничего тебе не ответил?
2: Понял, к чему ты все это затеяла. Сейчас начнется песня про то, что я все вечера напролёт слушаю музыку, смотрю телек, играю в компьютерные игры. Ну что ж, большое спасибо. Только я так и не понял, какое отношение все это имеет к моим неотвеченным молитвам.
1: Возможно, Господь пытался тебе что-то сказать, но ты просто и не удосужился выслушать. Скажи, ты хоть раз пробовал после молитвы посидеть в тишине?
2: Ну нет, ну...
1: Но что?
2: Что-что? Ты же знаешь, что я терпеть не могу в тишине сидеть.
1: Почему?
2: Потому... Слушай, тебе как будто удовольствие доставляет вот так вот допрашивать меня как мальчишку.
1: Да надо больно. Живи как знаешь.
2: Ну ладно, ладно, я скажу. Я не выношу тишины, потому что я начинаю думать о...
1: О чем?
2: О том... О том, что я как бы должен сделать, но не делаю.
1: Гарик, так вот где собака зарыта. Господь не отвечает тебе, потому что ты просто игнорируешь его слова.
2: Ты права. Терпеть не могу, когда ты права.
3: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Бремя обиды. После 38 лет, проведенных в тюрьме, Малкольм Александр вышел на свободу 30 января 2018 года. Анализ ДНК доказал полную невиновность осужденного, которую тот безуспешно отстаивал на множестве несправедливых судебных процессов. Некомпетентный защитник, впоследствии лишенный адвокатской лицензии, лживые доказательства и сомнительное расследование привели к тому, что невиновный почти на 40 лет попал за решетку. Но когда его выпустили, Александр проявил потрясающую благодать. «Мне нельзя обижаться», — сказал он. «На это у меня нет времени». Слова Александра свидетельствуют о глубоком прощении. «Если у нас несправедливо отнять 38 лет жизни и опозорить наше честное имя, мы наверняка придем в ярость и обозлимся». Но этот человек, хотя и провел много жутких лет в заключении под бременем несправедливого обвинения, не был побежден злом. Вместо того, чтобы тратить силы на месть, он поступил, как учит Петр. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Библия на этом не останавливается. Апостол Петр убеждает читателей не только отказаться от мести, но и благословлять. «Мы прощаем и желаем добра тем, кто обижает нас. Не оправдывая их злых поступков, мы можем проявлять к ним непостижимую Божью милость». На кресте Иисус понес бремя нашей вины, чтобы мы получили благодать и делились ею с другими, даже теми, кто причинил нам зло. «Боже, мне трудно избавиться от желания, чтобы мои обидчики получили по заслугам. Помоги мне являть им Твою милость и благодать».
1: Свободное радио.

Недавно прочитала своей знакомой о том, что она абсолютно довольна и благодарна Богу за все, что у нее есть, и что она может просто проживать ту жизнь, которую дал ей Бог. Для меня это очень высокая планка и предмет моих молитв. Желаю нам всем быть благодарными и обрести в этом покой.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Оттуда Иисус направился в земли Тира и Сидона. Пришла к нему одна ханаанеянка, жительница тех мест.
2: «Господь, сын Давида!» — закричала она. «Сжалься надо мной! Моя дочь одержима бесом и страшно мучится!»
1: Но он ни слова ей не ответил. Ученики, подойдя к нему, стали его просить. «Скажи, пусть уйдет, а то идет за нами и кричит. Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля», — сказал Иисус. Но женщина, приблизившись, упала перед ним ниц и сказала:
2: «Господин мой, помоги мне!»
1: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам», — сказал он. «Да, господин мой, но и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев», — ответила она. «Велика твоя вера, женщина», — сказал ей тогда Иисус. «Пусть будет тебе то, чего ты хочешь». И в тот же миг дочь ее выздоровела.
3: «Живи с радостью».

0: Привет всем свободным, кого объединяет на своих волнах свободное радио. С вами Катя. Часто у вас бывает, что с языка слетает злое слово. Может, кто-то скажет, ну что такого, это же только слово, я никого и пальцем не тронул. И вообще, у нас свобода слова. Но не к такой свободе призваны мы. Слово, как говорит нам Писание, может быть исполнено смертоносного яда. От слов своих мы осуждаемся. Или наоборот, спасаемся. Так что внимательнее к словам. Слово доброе способно исцелить.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Время подумать.
1: Вот я все-таки настаиваю на том, что христианство никогда не призывало слепо повиноваться начальствующим. Жить упорядоченно, законопослушно, не отступать от Божьих заповедей – согласна. Но слепо и бездумно проводить года под началом глупого начальника – вот я таких мест не знаю. Нет в христианстве места безволию. Другой вопрос, что и для кровавых революций тоже не место. Хорошо бы нам, каждому в своем сердце, носить слова апостола Павла: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Ну, то есть, делайте то, что вам поручено, не так, чтобы угодить руководителю или начальнику, а так, чтобы угодить самому Богу. А на этом пути нам всем, конечно, понадобится мудрость. Именно мудрость, а не все эти новомодные HR-тренинги. Не тратьтесь, друзья. Для того, чтобы построить карьеру, достаточно каждое утро начинать с диалога с самым главным своим руководителем. Тем, кто и вчера, и сегодня, и завтра тот же. Все ответы в Писании. Именно Писание научит вас быть простым, спокойным, благоразумным человеком, но при этом не допускает в своей жизни места для лжи, всегда готов проявить милость и всегда предъявляет жесткие требования, прежде всего по отношению к самому себе. Очень много таких работ, очень много таких начальников, немало таких подчиненных, рядом с которыми, если бы не Писание, вообще не прожить.
0: Вы подумали? А мы сказали.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: библейские стихи.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Числа, 6 глава, 24-26 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободны.

0: Житницы Корпорейшн, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: День добрый.
1: Я тут как-то у вас строительство нескольких житниц заказывал.
0: Ага, помним. Что-то с житницами не в порядке?
1: Все в порядке. Я просто хочу их снести.
0: Снести? Чем это мы вам не угодили?
1: Нет. К вам претензий нет. Просто места уже не хватает.
0: В каком смысле места не хватает?
1: Понимаете, у меня в этом году выдался неимоверно богатый урожай. Настолько богатый, что житницы не могут вместить всего зерна. Поэтому я решил снести эти житницы и на их месте построить больше. Эх, душа, скажу я себе, много добра лежит у тебя на многие годы. Ешь, пей и веселись. Беретесь?
0: Ну, в принципе, я бы мог, только, знаете...
1: Ну, вот и замечательно. Закончите работу, вышлите счет. Если ко мне нет вопросов, прошу прощения. Должен бежать. На пир тороплюсь.
0: На пир? В честь кого это?
1: Вы что, не в курсе? Благодаря урожаю я стал самым богатым человеком в городе.
0: Ага. Ну, в таком случае, думаю, было бы неплохо наконец рассчитаться со мной.
1: Я что вам, что-то должен?
0: Вы до сих пор не рассчитались со мной за строительство тех самых житниц, которые вы решили снести.
1: Да, не рассчитались. Ну, тогда это... Да и впишите это в новый счет. Заплачу уже все вместе. Че мелочиться-то? А теперь, извините, меня ждут вино и женщины. Как говорится, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь.
0: Нет, боюсь, так не пойдет.
1: Чего не пойдет?
0: Я не могу приступить к строительству новых житниц. Понимаете, у меня нет никакой гарантии, что вы мне заплатите на этот раз.
1: Но почему вы мне не верите?
0: С какой стати я вам должен верить? У вас плохая репутация. И я слышал, что вы обманули многих рабочих, не выплатив им зарплату.
1: Да слушайте больше. Они вам еще не такое нарасскажут.
0: Скажите, почтили ли вы Господа от прибытка своего?
1: С какой это стати-то?
0: Неужели вы полагаете, что ваша земля просто так произвела для вас такой богатый урожай?
1: А чё не так? Бог, что ли, возделывал землю? Бог засевал поля и собирал урожай? Бог, что ли, облапошил этих глупых рабочих, а? С чего я должен отдавать что-то ему?
0: Извините, я не собираюсь делать эту работу. Я вам не верю. Всего хорошего.
1: Да не верь на здоровье. Надо больно, а? Будет еще какой-то олух. Праздник мне портить. Эх, душа! Ешь, пей, веселись, ибо завтра...

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Фрэнсис Бэкон. Знаменитый ученый Фрэнсис Бэкон, один из основателей научного метода, был известен как человек глубоко религиозный. Выражая мысль о том, что научные исследования приближают человека к Творцу, Фрэнсис Бэкон писал: «Для того, чтобы не впасть в заблуждение, у нас есть две книги, которые мы должны прилежно изучать. Первая из них – это Священное Писание, являющееся откровением Бога. Вторая же – само творение, свидетельствующее о Его мощи. Сначала нам следует изучить Священное Писание, заключающее в себе божественные повеления. Затем нам следует перейти к исследованиям творений Бога, демонстрирующих нам Его величие. Второе есть ключ к первому. Изучение общих правил логики и речи помогает нам понять истинный смысл божественных повелений, открывает новые окна для нашей веры, помогает нам постичь величие Творца, ибо Его бесконечная мощь и величие ясно видны в Его делах и созданиях».

0: В эфире «Путеводитель по Израилю». В поисках приключений и новых ощущений. История – наша страсть. Исследуем памятники, предметы, артефакты, национальные традиции, кухню, историю. Программу ведет Владимир Картунин.
1: Мы находимся в уникальном месте – древний город Дор. И археологические остатки этого города взывают к современному поколению и хотят нам рассказать о великом промысле Божьем, как он действовал через своих великих пророков здесь, на этих землях. И сегодняшнее путешествие мы совершим с нашим замечательным другом, израильским гидом и экскурсоводом Андреем Гельбетом. Андрей, что нас ждет сегодня?
2: Сегодня отправляемся во время древнего Израиля, во времена царя Соломона и до него. Мы поговорим о периоде, который ведет нас в реальность, который более 3000 лет, во времена израильского царства, правления здесь, во времена Иисуса Навина и дальше, во времена царей израильских, царя Ахава, пророка Илии и царицы Изавель. И это нас приводит дальше через персидский период, во времена Имское время, прямо во времена рождения, до рождения Иисуса Христа, о том, что происходило здесь во все это время. Мы говорим о огромном, древнем и важном порту Южного Леванта, самый главный порт, который был построен финикийцами, древним народом, которых не могли захватить в течение тысячи лет. Они контролировали все морские пути Средиземного моря. Мы поговорим о их достижениях, о их технологиях, о то, что мы сегодня видим, что от этого осталось, и что Бог предназначил и подготовил даже для этих народов, как финикийцы, на протяжении всех времен. Добро пожаловать!
1: Добро пожаловать! Приглашаем вас в увлекательное путешествие «Древний город Дор».

0: Этому кораблю около 2400 лет. Это копия корабля, который нашли археологи на дне этого берега. И это один из самых древних кораблей вообще, который был когда-либо найден в мире. Так как его состояние было достаточно хорошее, решили извлечь его из воды, и по его останкам, которые сейчас показаны в музее в Хайфском университете, сделали копию. И эта копия называется, такой стиль мы называем экспериментальная археология, когда археологи изучили останки по истории, по тому, как это все было сделано, и сделали копию корабля, корабля древних греков, которые 2400 лет назад вышли в плавание из Турции в сторону этого места, в сторону порта Дор. Скорее всего, они просто не рассчитали точно, как они будут подходить к берегу, и их корабль просто завяз в песке, и таким образом он был засыпан песком. И когда дерево было засыпано песком, оно сохранилось под песком. Часть, которая была под песком, она сохранилась. Это торговый корабль, который нес 12 с лишним тонн камня для того, чтобы строить храмы, греческие храмы для богов здесь, в этом городе, которые их заказали, видимо, из Греции. То есть этот корабль из Турции поплыл в Грецию, набрал там 12 тонн вот этих специальных базальтовых камней, пластов, и этот корабль направлялся сюда и был разбит здесь, и мы нашли эти останки здесь в 80-х годах. В 2017 году экспериментальная археология создала вот такую копию, вот этот макет, который вышел в плавание. Экспериментальная археология, древний корабль такого уровня, который поплыл в Средиземном море отсюда на Кипр и обратно, и доказали то, как древние люди тогда столько времени тому назад могли делать такие длительные плавания. Одна из самых особенных находок израильской подводной археологии — этот корабль, который называется «Маган Михаэль-2». «Маган Михаэль» — это та лодка, которая находится в музее «Оригинал», а это ее второй экземпляр. Это здание было построено в конце 19 века бароном Ротшильдом, который вложил немало ресурсов для того, чтобы помочь евреям, которые приехали сюда из разных стран Европы, чтобы построить эту страну, первое поселение евреев в конце 19 века. И так барон приплывает сюда на яхте, и он видит дюны здесь, и этот песок, и он говорит, мы здесь построим стеклозавод. Завод, который будет производить стекло для бутылок, для винных заводов, которые уже барон Ротшильд построил в двух регионах вот этого недалеко отсюда. И этот стекловой завод работал не более 2,5 лет. Потом его закрыли, потому что оказалось, что песок неподходящий. Но сегодня этот стеклозавод, которому 150 лет, он сейчас музей экспонатов, которые были найдены в археологических раскопках Тель-Дор под водой и на суше. И до сих пор находки, которые поражают мир археологии.
1: Здесь музей.
0: Идем. Да, музей. Друзья, добро пожаловать в музей Мисгага, который раньше был стеклозавод, и сегодня это музей археологии, находок, которые были найдены на Тель-Дор. Эти экспонаты — это самые древние экспонаты греческого периода и даже древние, более древние персидский и греческий период. И мы видим здесь роскошь того города, который здесь был 2400 лет, 2500 лет тому назад, начиная от центра всего, что это связано с торговлей. Вот эти все кувшины, которых перевозили вино и масло, многие из них были отделаны определенной печатью, печатью из Кипра или из Греции. Оттуда перевозили сюда, в этот порт, много дорогих и драгоценных предметов. Не только кувшины с вином и маслом, а также здесь были найдены статуэтки и были найдены лампы с выгравированным разным мифическими, мифологическими персонажами и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что люди, которые жили здесь, они поклонялись богам моря, может быть, это был бог Посейдон или еще какие-то морские бога. Им были построены большие храмы. Это частички, которые все-таки смогли быть извлечены из земли во времена многих лет раскопок здесь, в этом городе. Мы пройдем и посмотрим несколько особых экспонатов. Дор очень известен тем, что во времена греческого периода, 3-й и 2-й век до нашей эры, даже начало 1-го века до нашей эры, это был огромный центр, центр культуры того времени, так как это был очень важный международный порт, то сюда приходили корабли из разных стран всего Средиземного моря. И огромное богатство, которое выражается в чем? Выражается в том, как, какие храмы здесь были построены, посвящены богам моря, богам, которые поклонялись. Это народы финикийцы, которые называются финикийцы. И здесь в раскопках, во время раскопок найден был один дворец, красивый дворец, какая-то, может быть, даже вилла очень богатого человека, где была мозаика. Это самая древняя мозаика вообще на южной стороне Леванта, 2-й век до нашей эры, которая очень четко, досконально сделано в очень мелкими камушками. И это не просто камни, но также в них имеются кусочки стекла. То есть производство стекла в этом месте было четко и было известно. И когда даже делали мозаику на пол, драгоценную мозаику, они туда вставляли не просто камни разноцветные, оригинального цвета, но также и куски стекла. Мы здесь видим часть вот этой мозаики, которая была, украшала пол какого-то очень богатого сооружения. И мы здесь видим маску. Почему это маска? Потому что глаза и рот, они очень большие и черные внутри. То есть это маска театра. Потому что часть, тема театра, тема сатиры, тема того, что сегодня мы, для нас это очень известно. В то время это только начинало свои первые, скажем, шаги к этому искусству. И люди тогда уже использовали театр, использовали комедию и трагедию. И они понимали, как маски театра, они на самом деле меняют. То есть роли, и люди могли разные эти маски одевать, изменять. И для нас это доказательство того, насколько богатый был этот город и насколько здесь культура была развита. И также, что здесь стекло было произведено очень четко, точно, и даже не просто для каких-то фигур или каких-то бутылок, но также стекло было использовано для мозаик. Множество экспонатов 12, 11, 10 века до нашей эры. Это времена царя Соломона, Давида и Соломона, и что происходило до них, когда этот город был центром того времени, и финикийский народ, который сделал это место центром, после этого он сдался царю Соломону и стал одним из его интернациональных городов и портов Средиземного моря. Друзья, кибуц Нахшоли, мы идем вдоль кибуца, очень красивый кибуц, прибрежный кибуц, здесь на берегу Средиземного моря. Он был основан в 1948 году, и с тех пор продвигается, и у него разная здесь продукция, они делают и туризмом занимаются, и фермы тут есть, и так далее. Просто здорово пройти, посмотреть, как люди жили, особенно те первые, скажем, дома, еще там некоторые, может, 50-х, 60-х годов и так далее. Мы поднимаемся на холм Дор, останки керамических изделий просто на дороге здесь. Здесь жили люди тысячи лет, более 5000 лет здесь жили люди. Мы видим останки деятельности. Многие сотни лет, даже тысячи лет считался центром, морским центром Южного Леванта, самый, наверное, центральный порт, о котором написано и в Библии, И археологические раскопки доказывают нам центральность этого места. Это просто потрясающее место. Идемте посмотрим. Мы здесь находимся на самом деле на естественном таком причале, или такая бухта естественная, между вот такими как бы островками. И на самом деле в эту бухту можно представить, как входили корабли царя Соломона. Раз в год собирали налог и везли царю Соломону в Иерусалим. И я приглашаю вас посмотреть древний порт царя Соломона. Мы здесь, это Дор. Наша история начинается в библейском объяснении того, как Бог дал эту землю народу Израиля, коленам Израиля, когда Иисус Навин захватывает часть, сначала южную часть, потом северную часть. И когда Иисус Навин описывается о том, что города, которые он захватил, они сдались ему, он говорит об одном из городов в этом регионе, который называется Дор. Но не просто Дор, но Дор и его маленькие, скажем, его деревни. Часто в Библии написано «город» и его деревни. Что значит? Этот город имеет определенный географический центр. И мы находимся с вами сейчас в центре, который был древний порт Южного Леванта. Вся южная часть Средиземного моря, Турция, и который идет дальше, практически до Египта, включая территорию Израиля. Мы это называем Южный Левант. Главные порта, которые мы знаем, это порт Тир на севере, или Сидон, Сидон тоже на севере. После этого мы знаем, что есть порт Аскалон, порт Газа и дальше в Египет. В то время, как мы говорим о времена Иисуса Навина, 3200 лет тому назад, когда народ Израиля входит в эту страну, в эту землю ханаанскую и начинает захватывать территорию, один из городов, они захватывают именно этот город Дор, потому что его значение очень важно, стратегическое значение в плане Средиземного моря, в плане торговли, в плане кораблей. Кто находится в этом городе, в этом регионе, живут финикийцы. Финикийцы, которые, скажем, их центры по всему берегу Средиземного моря, отсюда, из Дора и на север, до Сидона и до Тира. И это огромная империя финикийцев, о которых мы еще будем разговаривать. Мы находимся с вами в районе горы Кармил. Отсюда те, кто приходит сюда на кораблях, они приходят, скажем, из юга, и они доходят, они могут издалека, из моря, из глубины, у них не было тогда компаса, но они могут видеть, где заканчивается гора Кармил, и они понимают, что вот мы попадаем в Дор. Течение, которое идет вдоль Средиземного моря из Египта на север, то течение из дельты Нила, оно просто приводит корабли именно сюда. Не Ашдод, не Аскалон, не Газа, а именно Дор. И поэтому Дор – стратегическая точка, которая соединяет море и долина Изриэльская, откуда можно достать злаки, продукцию, зерна, семена, пшеницу и так далее. Все это можно экспортировать в другие страны, в другие земли, которые были под контролем финикийцев. Итак, мы видим здесь стратегическую точку. Древний порт, соединяющий древний мир, Египет и долину Израильскую, и также торговля, которая идет сюда и отсюда, в район Средиземного моря, в Грецию, острова, как Картаго и другие регионы. Греция, Турция сегодняшнего дня, даже Италия и, конечно же, северная часть Леванта, имеется в виду Анатолия и Тир, Сидон и так далее, и Ливан. Эта кладка напоминает постройки стены плача времен царя Ирода. Какие огромные прям камни. И это все прошло 2000 лет эрозии. То есть это было красиво. Это огромные камни. И есть даже еще больше. Даже там в стене. То есть это чем-то нам напоминает прям Иерусалим. Потому что это более 2000 лет. И после эрозии 2000-летней оно так выглядит. Это основа. Это самое, скажем, там пога. И посмотрите на вот эти камни. Здесь вот они идут. Камни, камни, камни, камни. И идут до самого моря. Это все построено очень серьезно, на высоту несколько десятки метров. Здесь был храм древний. Друзья, мы находимся с вами у подножия древнего храма, храма, который был еще в греческое и даже римское время, когда здесь было построено несколько храмов, посвященные богам моря, Посейдону и Медузе Горгоне и разным другим божествам. Все эти храмы, они направлены на запад. Этот город описан как центральный порт Средиземного моря царя Соломона. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. И вот имена их. С 8 стиха он дает имена этих приставников, которые ответственные были на 12 регионов, регионов всего Израиля, которые снабжали Соломона всем, что нужно было ему. В 11 стихе написано «Бен Аминадав над всем Нафаф Дором». Тафаф, дочь Соломона, была его женой. Один из этих 12 наставников, 12 таких, скажем, президентов региональных, один его звали Бен Аминадав, и он был над всем регионом Нафаф Дор. Дор — это место, где мы находимся. А слово Нафаф или Нафат означает всей его стратегической контрольной территории вокруг. То есть этот город во всех местах Писания упоминается как центр региона, региональный центр, потому что его значение было очень высокое значение в плане морской, связана связь с морем. Что соединяет землю Израиля того времени Соломона и царей с морем, это именно этот город, это был самый центральный порт. Люди, которые здесь жили, мы называем их финикийцы. Кто эти были финикийцы, которые расположились на северном побережье Израиля, побережье Ливана, Тир, Сидон и так далее? Есть интересная история, которая связывает их с времена царя Израиля. Дальше, несколько глав после этого, мы читаем историю о царе Ахаве. Царь Ахав, который взял себе в жены дочь царя Сидонского, которую звали Изавель. Когда он женился на ней, она привела поклонение в Израиль, она приняла поклонение Ваалу, поклонение Астарте. Когда Изавель выходит замуж за Ахава, она распространяет влияние вот этих финикийцев, идолопоклонства на всю территорию Израиля. И Дор — это центр, не забывайте об этом, это самый главный финикийский порт во всем этом побережье, который был найден на сегодняшний день. Самый большой, самый великий порт. Итак, что происходит? Что когда Бог посылает пророка Илию, чтобы он собрал всех ложных пророков Ваала на гору Кармил, а где мы находимся? Дор, он как бы соединяет гору Кармил. Он находится на самой части, это как бы завершительная часть горы Кармил, которая идет дальше. И следующая часть ее — это город Йокнеам. Это два города, которые соединяли торговлю между Израильской долиной и между Средиземным морем, а гора Кармил прямо по центру этого степи, прямо между нами. Итак, есть определенная цель, по которой Илия говорит Ахаву: собери ко мне весь Израиль на гору Кармил. Не просто куда-то, а именно на гору Кармил. Почему? Единственная библейская история, которая описывает, что какая-то сцена произошла на горе Кармил. Ее больше нету в Писании вообще. Упоминается как символ чего-то, но не как какое-то событие, которое там происходит. Хороший вопрос, почему? Что такого особенного в горе Кармил, что Илия должен собрать туда всех пророков? Итак, происходит состязание истинного Бога и ложных пророков на горе Кармил, потому что гора Кармил символизирует контроль региона, который вместе с Изавелью был захвачен вот этим идолом Ваалом. И, скорее всего, гора Кармил стала центром поклонения Ваалу. И поэтому Бог послал Илию, чтобы показать народу, что центр поклонения Ваалу на самом деле он будет низвержен Богом Израиля, чтобы весь народ упал на свои колена, на свои лица, провозгласил: Господь есть Бог. Это этот пророк, которого Господь послал, чтобы победить идолопоклонство, вот эти корни идолопоклонства, которые были основаны здесь, именно в городе Дор, потому что это самая южная часть, куда смогли эти финикийцы привести свое внимание идолопоклонству. В финикийцы были первые в теме судостроения древнего мира. И перед нами сейчас доказательство тому, что более 2000 лет уже, когда Финикийская империя основана была на острове Картаго, на районе Картаго и дальше в районе Средиземного моря, они имели полный контроль Средиземного моря. Никто не мог захватить финикийцев в течение более 1000 лет. Они полностью доминировали этот регион, они занимались торговлей, морской торговлей. И здесь, в их главном порту Средиземного моря, на юге Леванта, мы видим

0: Греческая легенда гласит о том, что Геркулес однажды шел по берегу моря вместе со своей любимой Тирой. Тира — это была нимфа. И Геркулес шел со своей собакой, которая взяла несколько таких моллюсков и просто съела их. Или, скажем, разжала их в ртом, и у него весь рот покрасился таким красным пурпурным цветом. Увидела это, эту собаку, увидела Тира, это нимфа, и она сказала Геркулесу: «Я хочу, чтобы у меня было платье такого цвета». И после этого пришлось ему собирать моллюсков и производить из них вот этот цвет. Это легенда начала производства пурпура, который — это красный цвет, который могли позволить себе только богатые люди, цари или какие-то очень-очень богатые люди, потому что из моллюсков могли достать только одну капельку цвета, которую потом нужно было макать в них ткани, которые принимали на себя этот пурпурный красивый цвет. В Библии часто описывается, что драгоценный цвет — это пурпур, и не просто пурпур, но кроме пурпура также и синий или голубой цвет. Голубой цвет — это морской цвет. Разница между пурпурным цветом, красным, бордовым, и синим, голубым цветом — это те же моллюски, но когда они находятся, производство, когда производят цвет для ткани, то ткань окунают вот в этот цвет, который выпрыскивают моллюски при своей смерти. И для того, чтобы этот пурпурный цвет превратился в синий, голубой цвет, нужно, чтобы этот резервуар был открыт для солнечного цвета. И определенное время солнечного цвета превращает пурпурный цвет в голубой.
1: Дорогие друзья, мы совершили интереснейшее путешествие вместе с израильским гидом и экскурсоводом Андреем Гельбитом и пришли тоже в особое место, о котором Андрей расскажет нам. Андрей, что это такое?
0: Мы с вами стоим на улице, которой 2000 лет, может быть, больше даже. Мы находимся в центре порта древнего Дора. Корабли Римской империи приходили сюда, и здесь был своего рода базар. Они причаливали там, и это мы сейчас стоим на главной улице. Люди приходили сюда, продавали, покупали. Здесь была торговля. Прям интернациональный такой центр. Мы желаем вам, чтобы вы тоже сюда могли приплыть или прилететь, чтобы исследовать и своими глазами посмотреть эту землю, все эти камни, которые несут в себе слово жизни о Библии, потому что это живое слово, и здесь мы видим, насколько оно живо и действенно.
1: И что ж, мы прощаемся с вами и говорим вам на прощание. Шалом!
0: Шалом!
2: Вы слушали программу «Путеводитель по Израилю». Программа подготовлена редакцией Bible Media. До новых встреч в эфире!

0: Разрешите пожелать вам отличного дня. Отличного дня от всех других. Ведь сегодняшний день особенный. А если появится возможность достаточно времени провести с семьей, выбраться в какое-нибудь красивое место, отправляйтесь в картинную галерею вместе с детьми при первой возможности. И когда пойдете, объясните детям вот что. У хорошего художника вы смотрите на красавицу, а у великого художника она смотрит на вас.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему:
2: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. От депрессии к надежде. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь — часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, с 21 по 26 стихи. Как это обычно и происходит, именно размышление о себе вызвало депрессию Иеремии. Но когда он изменил образ своего мышления, перевел внимание с себя на Бога, то депрессия ушла. Когда он вспомнил Бога и стал размышлять над его характером, мир и надежда наполнили его разум. Когда исчезает безнадежность, ее место занимает надежда. Вместо того, чтобы думать о себе, Иеремия думал о характере Бога. Он думал о Божьей милости, благодаря которой мы не исчезли. Он думал о Божьей верности. Бог всегда делает именно то, что говорит, и Он может обернуть во благо самую большую неприятность. Иеремия думал о том факте, что Господь — часть наша. Чего больше мы могли бы желать, или в чем больше этого мы могли бы нуждаться? Он размышлял о благости Божьей, благодаря которой все содействует к нашему благу. Затем Иеремия сделал вывод, что хорошо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Переживаете ли вы сегодня? Измените ваши мысли. Не размышляйте о вашей боли, размышляйте о вашем Спасителе. Смотрите на Иисуса и помните Его характер. Его любовь никогда вас не подводила. Его милости обновляются каждое утро. Отец, помоги нам смотреть на Тебя вместо того, чтобы смотреть на себя. Наполни сегодня наши сердца Твоей надеждой и любовью. Аминь.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Стих дня.
1: Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Зрелыми христианами нас делает любовь и наша способность уметь ее проявлять. Мы этому учимся каждый день, применяя духовные дары для возрастания, как написано в «Мужа совершенного в меру полного возраста Христова» Ефесянам 4:13. Но остается соблазн пренебречь этой истиной и не достигнуть во всех смыслах совершеннолетия. Апостол Павел это выразил так: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. Для каждого возраста есть свое определенное время, чтобы соответственно ему говорить, мыслить и рассуждать. К примеру, неправильно одновременно уметь водить машину и при этом, подобно малышу, еще пользоваться соской. Эти способности потребны одному и тому же человеку, но в разном возрасте. Очевидно, сознание и мудрость не приходят сами собой с годами. Можно носить 43-й размер обуви и по-прежнему скучать по перетертому брокколи. Эти вещи вполне допустимы, но они не должны встречаться друг с другом во времени. Поэтому апостол Павел приводит пример простого, понятного всем пути взросления, напоминая, что нельзя быть одновременно мужем и жить не по-мужски. Нужно уметь брать ответственность и не поддаться этой детской растерянности, встречая тот или иной вызов, испытывающий нас на прочность. Как-то я задался вопросом, может ли прекрасное стать ужасным? Да, когда у него отнять время. Слово Божие учит нас: «Все содел он прекрасным в свое время». Екклесиаст, 3 глава, 11 стих. Посмотрите, все художественные произведения, ставшие шедеврами, начинались с черточки на холсте. Именно время помогло им вырасти. В этом смысле спешка автора сделала бы его картину банальной, непримечательной, открыткой. Пусть красивой, но одной миллионной. Рождение ребенка ждут родители через 9 месяцев, но не через 5. Если сорвать яблоко на месяц раньше, значит съесть его зеленым. Всему нужно свое время. Тогда все будет замечательно. Но если кто-то останавливается в своем развитии, духовном, интеллектуальном, он будет случайно ломать не просто бездушные, никому не нужные игрушки, а, возможно, живые судьбы людей, которые не так-то просто потом восстановить. Да поможет нам Господь, братья и сестры, уметь вовремя взрослеть, чтобы распространять вокруг себя, как аромат, благодатную зрелость. С вами был пастор Олег Буд. До свидания.
0: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Друзья, привет! Это Катя. Когда нам больше всего бывает нужен Бог? Наверное, не ошибусь, если скажу, что в моменты наибольших испытаний и трудностей, когда вокруг шторм, Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя, сказано во Второзаконии. И даже если мы не видим в данный момент Бога, Бог нас не оставляет. Он идет рядом и не отступает. Давайте помнить об этом.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Быть христианином – это не единожды покаяться. Это ежедневный процесс, в ходе которого вы все более и более уподобляетесь Христу. Билли Грэм.
1: Сейчас, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Гусиные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Езжу сейчас на чужой машине. Пришлось отказаться от некоторых привычек, которым сильно прикипел. Например, не могу больше себе позволить отвлечься на сообщения в мессенджере. Раньше как было, отвлекся, немного съехал с полосы, машина реагировала жужжанием где-то внутри руля, возвращала меня в полосу и одновременно приводила в чувство, мол, не надо отвлекаться. Сейчас никто меня не предупреждает, не исправляет мои ошибки. Поэтому не только нельзя отвлекаться, но даже в себя мыслями нельзя уйти, необходимо быть начеку и внимательным. Впрочем, и раньше нельзя было отвлекаться, тем более на смартфон. Просто раньше я мог себе позволить сделать то, что нельзя, а теперь нет. Эта вот штука, могу себе позволить, если поразмыслить, лежит в корне многих проблем. Возьмем, например, лень. Если человек ленится, как ни крути, он просто может себе это позволить. Как только ленивец не может больше лениться, он отлипает от места, к которому всем телом прилип, и пехает ровно туда, куда должен. Или вот хам какой-нибудь. Он ведь будет хамить ровно до тех пор, пока может себе это хамство свое позволить. Как только хамство становится непомерно дорогим, из хама получается очень даже милый человек. К чему я это все? Жалеть ленивца, так красноречиво душераздирающе сидящего посреди мусора, глупо. Избитого, вспылившего на дороге хама и разбившего чью-то дорогую тачку – не жалко. Равные владельцы этой дорогой тачки, отвлекшегося на смс-ку и не заметившего хамские маневры. Нет у меня жалости к людям, получающим по заслугам. Но я могу себе позволить проявить к ним милость. Жалость и милость. Чувствуете разницу?
2: «Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
0: Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему:
2: «Вина нет у них».
1: Иисус говорит ей:
3: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой».
1: Матерь Его сказала служителям:
2: «Что скажет Он вам, то сделайте».
1: Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им:
3: «Наполните сосуды водою».
1: И наполнили их доверху. И говорит им:
3: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира».
1: И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему:
4: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе».
1: Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: Пастор Алексей, пастор Алексей, наконец-то я вас встретила.
1: Да-да.
0: У вас есть минутка?
1: А, знаете, вообще-то я собирался сейчас к воскресной проповеди подготовиться, вот если бы вы...
0: Я вас на минутку только задержу.
1: Ну, хорошо, что у вас?
0: Мне просто нужна ваша поддержка.
1: Поддержка в чем?
0: Вы что, не слышали? Я баллотируюсь в депутаты.
1: Нет, не слышал.
0: Ну так что, у меня есть ваша поддержка?
1: Ну, я ведь вас как бы и не знаю.
0: Ну как же, я в вашу церковь хожу как-никак.
1: У меня довольно большая паства.
0: Вот именно поэтому мне и нужна ваша поддержка.
1: Послушайте, я бы с удовольствием, но...
0: Вы что, не хотите, чтобы в Думе были христиане?
1: Хочу, конечно, но...
0: Ну ладно. Тогда, если вас спросят, за кого вы будете голосовать, ну вы хотя бы сможете сказать за меня?
1: Ну, не знаю. Какие у вас взгляды, скажем, на аборты?
0: На аборты? Лично я против, но наша партия защищает права женщин на планирование семьи.
1: Права женщин на планирование? По-моему, это просто попытка оправдать убийство нерожденных детей.
0: Что вы так сразу? Убийство. Ну, в конце концов, разве женщина не имеет права решать, что ей делать со своим же телом?
1: Знаете, вот если бы у нерожденного ребенка можно было бы спросить, хочет ли он жить или нет, тогда я, пожалуй, тоже был бы за права женщин.
0: Ну, вы сказали. Спросить у эмбриона, хочет ли он жить.
1: Понятно. Ваша позиция к бракам гомосексуалистов.
0: Ну, как вам сказать, лично я против. Но наша партия идет по пути толерантности.
1: То есть вы за то, чтобы узаконить то, что запрещено как в Ветхом, так и в Новом Завете?
0: Давайте я лучше вам расскажу про нашу реформу по...
1: Ваша позиция к порнографии.
0: Давайте расскажу лучше о нашей программе.
1: В кого вы верите?
0: Какая разница? Я считаю, что главное быть искренним в вере.
1: А вы уверены, что вы христианка?
0: Конечно, я против смертной казни.
1: Христос ничего не говорил о смертной казни.
0: Как не говорил?
1: Мне нужно идти, спасибо.
0: А что спасибо?
1: Вы только что помогли мне выбрать тему проповеди на воскреснослужение.
0: Да? И что за тема, разрешите спросить?
1: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное.
0: Что-то я не совсем уловила.
1: А я и не сомневался.

0: Библия является наилучшим подарком, которым Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира передается нам через эту книгу. 16-й президент США Авраам Линкольн.
1: Свободное радио.

0: Когда позвучит хвала.
1: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
2: настроиться на истину. Кто только не обещает нам свободы. Предвыборные кампании политиков, рекламные ролики дорогих автомобилей и даже упаковки мятных леденцов. А все потому, что свобода является одной из базисных потребностей человека и, следовательно, очень хорошо продается. Но сколько бы мы ни заплатили денег или доверия, ни выбранный депутат, ни предмет роскоши, ни свежее дыхание не дают нам того, что они обещали. Власть использует наш голос, чтобы укрепить свое влияние, люксовый автомобиль заставляет переживать из-за каждой царапины, а мятный запах выветривается так быстро, что мы даже не успеваем это заметить. Иисус Христос обещает, что по-настоящему освобождает лишь истина о том, что человек, доверивший свою жизнь Богу, исполняет свое предназначение и воскреснет для вечной жизни после смерти. Самое безопасное место в центре Божьей воли. Чего бояться, если эта жизнь живет в нашем сердце? Что может сковывать нас, если мы все делаем правильно и умеем благодарить за испытания, посылаемые нам для роста? Ищите настоящей свободы и не гоняйтесь за подделками.
3: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Воронкова Ольга. В любую бурю и в сильнейший шторм я знаю, в лодке с Господом плывем. Не даст Он нашей лодке утонуть. Шторм успокоит, нам укажет путь. Когда повисли тучи над тобой, из сердца убежали мир, покой. Склонись в молитве к Господу скорей. Проси Его, спаси и обогрей. А если ты попал вдруг в темноту, низги не видно, Господу Христу взывай скорее. Путеводную звездой Он засияет в небе над тобой. Своих страстей в болото ты попал, и силы нет, ты изнемог, упал. Взывай к Иисусу, не надейся на себя, Он из болота вытащит тебя. И чтоб не повстречалось нам в пути, с молитвой нужно к Господу идти. Он любит нас, Он вечный, Он живой, поможет нам войти в Его покой.
1: Свободная.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Часто я слышу и читаю про то, что надо обязательно быть самим собой. Частенько эта невинная фраза подразумевает, что надо продолжать курить, материться, депрессировать, истерить и так далее и тому подобное. В общем, ни в чем себе не отказывать. Для пущей наглядности доведем совет до крайности. Вы советуете быть самим собой маньяку, одержимому идеей убийства? Не парься, будь самим собой, продолжай в том же духе. Не нравится, спорим? То есть в итоге позволить людям быть самим собой даже конченый либерал может только в определенных границах. К тому же возникает вопрос, а что такое настоящий «я» и что подразумевается под самим собой? Если вот это унылое нечто, которым я являюсь теперь, и есть предел моих возможностей, и рыпаться куда-то выше не стоит, то это печально. Чтобы хотеть быть таким собой, нужно не иметь ни фантазии, ни амбиций, зато иметь патологически зашкаливающий уровень самооценки. Да не хочу я быть самой собой. Я хочу быть как боги. Тем более, что мне говорят, что есть какое-то божественное внутри меня. И хотелось бы верить, что это гораздо более мое настоящее я, чем я есть теперь. Нужно же хотя бы попробовать докопаться.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Человек обдумывает свой путь, но Господь направляет его шаги.
2: Baby, let's stay home tonight.

интересовали, и она осталась. После продолжительной беседы о Слове Божьем она сказала лорду Редстоку, что то, о чем он сегодня говорил в Париже, нужно обязательно сказать и в Петербурге, и она предложила для этой цели свой дом. К ее словам присоединились и другие присутствовавшие русские, говоря, что и они были бы счастливы его услышать у себя. Лорд Редсток понял, что многолетняя его молитва услышана, и дверь в Россию для него открыта. Теперь он знал, наверное, что время настало, и Бог туда его посылает. В ту же зиму 1874 года он поехал в Россию. По пути его настигла телеграмма, извещающая, что его горячо любимая мать находится при смерти. Его поневоле охватило желание вернуться, но, вспомнив полученное им указание воли Божьей, призвавшей его на новое поле служения ему, он продолжил намеченный путь. Ему, несомненно, вспомнились слова Иисуса Христа: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Молитва и терпеливое ожидание Господнего часа, как и полное послушание воле Божьей этого свидетеля Христова, были ключом к его необычайному благословению, сопровождавшему его появление в России –

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав:
2: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху».
1: Они же сказали ему:
3: «Где велишь нам приготовить?»
1: Он сказал им:
2: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую устланную. Там приготовьте».
1: Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху.
4: Уютный вечер на свободном радио.

0: Поделитесь.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободное.медиа.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему на земле торжествует зло? Зло – это всего-навсего побочный эффект свободы воли, которую Бог дал человеку. Мы готовы в большом делать что угодно Богу, любить все человечество. Но жизнь состоит из малых поступков, а человечество – из назойливых, шумных соседей. И тут мы по своей воле выбираем то, что нам удобнее и проще. Ведь это незначительный выбор, который ни на что не повлияет. Тут я возьму себе побольше, от других же не убудет. Чуток привру, никто не заметит. Закрою глаза на неправду или преступление. Ну какое мне дело? Не уступлю, мне по-настоящему надо, а они могут подождать. Я ведь не для себя стараюсь, для близких, для семьи. Даже если для себя все так делают, и я буду, я так хочу. Торжество зла не начинается с одного масштабного греха. Оно складывается из таких мелких и банальных выборов, которые мы делаем каждый день.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Макс Лукада. Приведенный ниже разговор произошел между канарейкой в клетке и жаворонком на подоконнике. Жаворонок посмотрел на канарейку и спросил: «Какая у тебя цель в жизни?»
1: «Моя цель есть зерно».
0: «Для чего?»
1: «Чтобы у меня были силы».
0: «Для чего?»
1: «Чтобы петь», — ответила канарейка.
0: «Для чего?» — расспрашивал жаворонок.
1: «Когда я пою, мне дают больше зерна».
0: «Значит, ты ешь, чтобы у тебя были силы петь, чтобы получить больше зерна, которое ты сможешь съесть?»
1: «Да».
0: «Знаешь, есть что-то получше этого», — начал жаворонок. «Если полетишь за мной, я помогу тебе найти лучшую жизнь. Но ты должна расстаться с клеткой». Трудно найти смысл жизни, когда она проходит в клетке. Но это не удерживает нас от попыток. Стоит достаточно глубоко заглянуть в душу любого человека, и мы увидим там это стремление к осмысленности бытия, поиски своего призвания. С той же непреложностью, с какой ребенок дышит, рано или поздно он задумывается, в чем смысл жизни.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Князь мира. Тело наше преобразит, сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 21 стих. Когда в своей жизни мы страдаем из-за несправедливости, мы желаем, чтобы появился кто-нибудь и устранил эту несправедливость. Однако многие, кто обещает поступать справедливо, не сдерживают своего слова. Нам нужен тот, кто не стал бы злоупотреблять властью. А у нашего великого Бога есть такой. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем» 2 книга Царств, 23 глава, 3 стих. У этого владычествующего, избранного Богом, есть власть покорять себе все, не только законы природы, но и бурлящее море народов. Он будет действовать не ради себя, а ради благотворения и чести Бога, чем в наши дни просто пренебрегают. Кто же это? Когда люди слышат имя, они не только разочаровываются, они метутся и замышляют тщетное. Князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Мир станет свидетелем прихода совершенно других сил, которые будут приняты, хотя и окажутся тираническими. Князь мира придет на землю с великою силою и славою. Он будет судить нечестивых, установит справедливость и принесет мир. Так кто же это? Это никто иной, как Иисус Христос.

0: Из второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: От Павла, Сильвана и Тимофея, Фессалоникийской церкви, принадлежащей Богу нашему Отцу и Господу Иисусу Христу. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, братья. Это справедливо, потому что безмерно возрастает ваша вера, и все больше увеличивается любовь, которой каждый из вас любит всех остальных и друг друга. Поэтому мы хвалимся вами в других церквах Божьих, вашей стойкостью и верой среди всех этих гонений и бед, которые вам приходится терпеть. Это свидетельство правоты Божьего суда. Вы будете удостоены Царства Бога, ради которого вы и страдаете. И это справедливо, что Бог воздаст бедами виновникам ваших бед, а вам, тем, кто ныне в беде, вместе с нами даст отдых и покой в тот день, когда явится с небес Господь Иисус со своими могучими ангелами в пылающем огне и принесет возмездие тем, кто отказался признать Бога и не повинуется радостной вести о Господе нашем Иисусе. Приговором им будет вечная гибель, они будут удалены от лица Господа, от сияния Его славы и силы, в тот день, когда Он придет, чтобы быть прославленным среди святого народа Своего и возвеличенным среди всех, кто поверил в Него. Среди них будете и вы, потому что вы поверили нашему свидетельству.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Никита, я из города Псков.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Почему веровал? Потому что понял, что без Иисуса Христа моя жизнь, она не полная, и поэтому я принял его как своего спасителя.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Я до этого был в интернате. Я выпускник из интерната, поэтому те трудности, которые прожил сейчас, я прохожу их очень легко, спокойно, то есть вообще полностью уповая на Господа. Для меня, когда я с Ним, ощущаю такую легкость и чувствую вот эту любовь, которой мне не хватало когда-то. Сейчас я ее получаю с достатком.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Притчи 16:9. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Мы иногда можем в своей жизни хотеть чего угодно, думать что-то, какие-то планы строить, но понимаем, что во главе нашей жизни находится Христос, полностью доверяясь Ему, да, как раз таки, потому что Он создатель всего нашего мира, Он создатель нас, и как раз таки Он управляет шествием нашим, то есть направляет наши пути. Вот так вот. И когда ты осознаешь это, ты понимаешь, что ты немощен, что ты беспомощен. И только Господу, когда доверяешься, ты понимаешь, что это от Него какие-то переживания, какие-то, наоборот, радости. Тогда ты благодаришь Его за это.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Для многих это как раз-таки ограничение, наоборот, которые люди говорят, ой, тебе нельзя там пить, курить, да. Но христианство – это свобода, потому что ты свободен над своим телом. То есть ты можешь не поддаваться желаниям своего тела как раз-таки. Ты выше стоишь этих желаний, и это как раз-таки говорит о свободе. То есть ты не поддаешься, иначе если поддавался бы желаниям, тогда ты был бы не свободен. Ты был бы как раз-таки в цепях вот желаний тела. А тут, когда ты со Христом, ты получаешь свободу и получаешь как раз-таки вот это освобождение от нашего тела грешного.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Время оно такое. Стоит только в детстве его отпустить, как оно бежит уже так быстро, что не догонишь. И с годами дистанция только увеличивается. Все никогда не успеешь. Поэтому нужно перестать гоняться за ускользающими часами и научиться просто любить своих ближних уже сегодня и уже сейчас.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божью. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение еще до рождения из чрева матери, и, явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если брат или сестра начинает в кулуарах рассказывать тебе о своих долгах, проблемах с детьми или приставившемся коте, оборви на полусловие и скажи, чтоб не переживал, что все тлен и всему свое время. Подсыпь пару цитат из Библии про то, чтобы не переживал о завтрашнем дне. Намекни, что где-то он нагрешил, и желательно тебе сейчас рассказать, где именно и сколько. А в конце обязательно скажи, что к тебе всегда можно обратиться снова. Не задерживайся. Кофе стынет, и бутерброды уже доедают.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Надежда есть всегда.
3: Привет, друзья!
4: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: твоя.
1: Лиза Лукашина. Я шла по венцам терновым, сквозь боль облетевших дней. Ничто для меня не ново на этой земле теперь. И снова всю боль скрывая, молчала, боялась слез. А ты меня вновь спасая, над бездной в ладонях нес. Терпела, не преклоняясь, мечты спрятав в ночи рук. Давно себе растворяясь, твой голос приняв, как звук. Тебе причиняла раны, душа рассыпалась в ноль. Не ты был тогда обманом, а мир, приносящий боль. Прости мою душу, Боже, ведь нет больше сил молчать. Примером для всех стать может умение твое прощать.
2: Свободное радио. Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

0: Разрешите вам помочь?
1: Ой, спасибо.
2: Какая тяжелая.
1: А что поделать? Черт, вот такая тяжелая.
0: Вот, Настя, свободно садитесь.
1: Ой, вы так любезны.
2: Ой, как же вы с такой ношей управляетесь, а?
1: По-разному. Но ничего не попишешь, все так живут. Кому чуть легче, кому тяжелее. Жалуйся, не жалуйся, а ношу тащить надо. Судьба у человека такая.
0: Да я бы не стал говорить так обреченно. Все возможно.
1: Да бросьте.
0: А вы что-нибудь про Иисуса Христа слышали? Он может навсегда избавить вас от этой ноши и разбить оковы.
1: Да ладно, слышали мы все эти сказки.
0: Ну почему же сказки? Вот на меня, посмотрите. 5 лет назад ходил с гири потяжелее вашей.
1: Ой, и правда. Правда, вы же без гири. А как вам это удалось? Сколько стоит?
0: Это бесплатно. Просто однажды я понял, что не могу дальше жить с этой ношей, что я нуждаюсь во Христе, чтобы Он наконец избавил меня от нее. И я его об этом попросил.
1: И все?
0: И вы тоже можете его попросить.
1: А мне это не повредит? Так,
0: наоборот, пойдет на пользу. Вы будто, вы знаете, вы будто заново родитесь.
1: Боюсь, что я к такому шагу не готова. Характер у меня такой, знаете ли, ну, не люблю перемены.
0: Ну, конечно, решать вам.
3: Наверняка очень многие знают о том, что спасение в Иисусе Христе. Но почему-то большинство по-прежнему пытается справиться с ношей своих грехов и проблем самостоятельно. Преодолеть инерцию своих стереотипов сложно, но если вы уже не в силах в одиночку нести этот груз, примите истину, и истина сделает вас свободными.
4: Остановка парковая, конечная.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Детки, пусть никто не собьет вас с пути. Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и он справедлив. Кто совершает грех, тот порождение дьявола, потому что дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить дела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем живет его семя. Он не может грешить, потому что рожден Богом». Вот в чем проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола. «Всякий, кто не поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не любит своего брата. Потому что вот та весть, которую вы услышали изначально. Мы должны любить друг друга».

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. 3 июня 1162 года Томас Бекет был посвящен в сан архиепископа Кентерберийского. В этом качестве он будет сильно раздражать своего бывшего друга короля Генриха II и в конце концов будет убит рыцарями Генриха прямо у алтаря Кентерберийского собора. Но это произойдет 8 лет спустя. Дружба короля и Томаса Бекета началась в 1154 году, когда Генрих стал новым королем Англии, и ему остро требовались союзники. Помощник архиепископа Теобальда Томас Бекет отлично подходил для этой роли, и король назначил его своим канцлером. Эта должность тогда не была особо значимой. Под началом Бекета оказались всего два писца, но вскоре его полномочия сильно расширились. С королем у Бекета завязались не только деловые, но и дружеские отношения. Монарх поручил Томасу воспитание своего сына, Генриха Молодого. Канцлер оказался хорошим и внимательным педагогом. Английские хроники сохранили слова наследника о том, что Бекет выказывал ему больше отеческой любви за один день, чем родной отец за всю жизнь. После смерти архиепископа Теобальда Генрих решил сделать главой церкви Англии своего канцлера. Это вызвало яростное сопротивление британского духовенства. Все думали, что Бекет станет жестким проводником королевской воли. Несмотря на сопротивление, в этот день, 3 июня 1161 года, Томас Бекет принял постриг и стал главой церкви Англии. Но после принятия сана Бекет сильно переменился. Он стал питаться только черствым хлебом, выкинул из дома всю мебель и стал ежедневно приглашать к столу по 30 нищих, причем собственноручно мыл им ноги и раздавал милостыню. Архиепископ вдруг стал народным святым. Слухи о его чудесах стали распространяться уже при его жизни. Он предавал анафеме обидчиков крестьян и защищал церковную собственность. Это совсем не понравилось королю. Генрих объявил своего бывшего друга изменником и потребовал от верных ему епископов приговорить упрямца к смертной казни. Те колебались. Не дожидаясь их вердикта, опальный архиепископ покинул Англию. Однажды Генрих II воскликнул за обедом: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Нашлись люди, которые восприняли эту жалобу как приказ. В Рождество 1170 года навернувшегося в Англию Томаса Бекета прямо у алтаря Кентерберийского собора, где он служил, напало четверо рыцарей. Со словами «Я принимаю смерть во имя Господа и отдаю свою душу на суд Божьей Церкви» архиепископ был убит. Рыцари бежали из храма сквозь пораженную святотатством толпу. Узнавший об убийстве король тут же заявил, что его неверно поняли и что он вовсе не мечтал о смерти своего друга, архиепископа.
2: След в

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Дружба не является необходимостью, как философия, как искусство. Она не имеет ценности для выживания. Это одна из тех вещей, которые придают ценность самому выживанию.
2: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Зачем верить в Бога? Из-за любви? All you need is love. Все, что тебе нужно, это любовь, как поется в одной старой песенке. И с этим трудно поспорить. Ведь мы все хотим, чтобы нас любили, правда? И ты, и я хотим любить сами. В этом смысл, в этом счастье, в этом Бог. Ведь Бог и есть любовь, которую мы все так ищем. Знаешь, когда мне было 16, моя мечта стать профессиональным футболистом потерпела крах. Ну, просто взяла и разлетелась на куски в одно мгновение. И это был мой первый серьезный кризис. Кризис настоящего, кризис будущего. Как жить, кем работать, чем заниматься по жизни. Лично для меня вера в Бога стала опорой в кризисе, таким островком стабильности. И я уяснил, что в жизни не всегда будет все получаться. Единственное, на что я могу рассчитывать 24/7, это Господь и Его любовь. Поэтому больше 30 лет я продолжаю верить в Бога.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Призыв Божий. «Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 11 стих. Бог каждого из нас призвал к служению в теле Христовом. Не все апостолы, не все пророки, не все евангелисты, не все пасторы или учителя, но у нас у всех есть место для служения. У Бога есть задание и цель для вас. И если Он призывает вас в служение, вы можете быть уверенными в том, что Он снарядит вас для этого. Бог никогда не призовет вас делать что-то, не снарядив вас для этого. Иезекиилю было велено сказать людям, независимо от того, будут ли они слушать или не будут. Служить нелегко. Служение часто может быть обескураживающим. Люди не всегда будут реагировать на то, что вы будете им говорить. Иногда люди злятся на вас из-за того, что вы осмеливаетесь говорить с ними о Господе. Но когда ваша жизнь подойдет к концу, будет иметь значение только одно – ваше послушание Божьей воле. Все, что вы делали для себя, все материальные ценности, которые вы накопили, все достижения, о которых будет написано в некрологе, не будут иметь никакого значения. Посвятите свою жизнь тому, что на самом деле имеет значение, тому, что вечно. Живите свою жизнь для Него. Отец, мы благодарим Тебя за силу Святого Духа, которая дает нам силу исполнить наше призвание. Да служим мы всегда с позиции сострадания, понимания и любви. И однако, Господь, да не будем мы виновны в том, что не предупредили людей о том, что Ты сказал. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: «Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам пишу, молодежь, вы победили злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны, слово Бога живет в вас, и вы победили злодея».

ищут реальности, когда пальцы ищут вен. Я давно просох от ясности, глядя в стекла прошлых дней. Там старик от жизни сгорбился, там ребенок песни пел. Мокрый пес с цепью смирившийся,

Всем привет! Меня зовут Катя. И сегодня я расскажу вам об одном из самых успешных фильмов 2019 года. Это фильм «Прорыв» – «Breakthrough». В небольшом городке произошло страшное событие. Мальчишки играли на реке, покрытой тонким слоем льда. Один из них случайно выскочил на лед, который раскололся под его весом. Его доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, но им так и не удалось это сделать. 10 минут без кислорода сделали свое страшное дело, и сердце парня остановилось. Мать не может поверить в происходящее и продолжает сидеть около больничной койки, прося Бога о помощи. Всем сердцем она верит в то, что мальчик поправится, несмотря на то, что врачи уже констатировали смерть. Но там, где медицина оказалась бессильна, помогло настоящее чудо. Это фильм 2019 года «Прорыв».

0: дня.
1: Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Воскресенье на каждый день.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. С вами Константин Иванков. Павел обращается к молодому Тимофею со словами: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эти слова звучат актуально сегодня, особенно в мире, где молодость порой воспринимают лишь как недостаток, который очень быстро проходит. Но Бог смотрит иначе. Он видит не возраст, а сердце, готовое служить Ему. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — сказал Иисус. Что значит быть как дети? Быть простыми. Дети не строят сложных схем, не ищут скрытых смыслов там, где их нет. Они принимают мир и слова близких с открытым сердцем. Так и нам нужно просто верить Богу, не усложняя веру сомнениями. Доверять. Ребенок без страха идет за родителями, зная, его не оставят, не подведут. Наше доверие Богу – это фундамент духовной жизни. Когда мы доверяем Ему, мы перестаем бояться. Быть любознательными. Дети постоянно учатся, задают вопросы, впитывают новое. Духовное взросление – это тоже путь познания нового в Боге, изучение Слова Божьего, размышление над Ним, поиск воли Господа в каждом дне. Молодость – это не недостаток, а возможность. Павел не призывает Тимофея оправдываться за юный возраст. Напротив, он призывает быть образцом. Это значит, что молодость – это не повод ожидать лучших времен, а возможность показать другим, что вера не для пожилых, мудрых, опытных, а для всех, кто готов открыть сердце Христу. Нужно жить так, чтобы слово не расходилось с делом. Говорить правду, поступать по духу, любить искренне, хранить чистоту не только внешне, но и внутренние мысли, желания, мечты должны быть устремлены к Богу. Мудрость не измеряется годами, она рождается из близости к Богу. Когда мы молимся, читаем Библию, ищем Его воли. Из послушания, когда мы принимаем наставления старших, учимся у опытных, признаем свои ошибки. И из служения, когда используем свои силы, таланты, энергию не для себя, а для блага ближних и славы Божьей. Тимофей мог сказать: «Я еще молод, пусть другие учат и ведут», но Павел вдохновляет его, не позволяя другим пренебрегать тобой из-за возраста. Покажи им, что значит жить по вере здесь и сейчас.
0: Свободное радио.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
2: Ведь мы ничего не приносим с собой в мир. Ничего и не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол — любовь к деньгам.
3: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Время подумать.
1: Очень многие романы Франсуазы Саган про то, что если перед тобой закрывается одна дверь, значит, где-то открылась непременно другая. А мы очень часто упираемся, как бараны, под закрытой дверью и не хотим принять того факта, что дверь эта закрыта по одной лишь причине. Просто нам туда не надо. Как отличить одну ситуацию от другой? Например, сделал предложение девушке. Она в ответ лишь покачала головой, мол, нет, извините, вы не мое, не мое. И вот как быть? Проявить настойчивость и добиваться? Или все, меняем вектор, идем своей дорогой, не твое так не твое. Или вот в бизнесе. Попробовал, сделал все от себя зависящее, не получилось. И как теперь? Лучше сказать «бизнес – это не мое» и идти, например, в менеджеры или пытаться снова и снова. Джорджа Лукаса, автора «Звездных войн», жутко критиковали. И вот как он понял, что останавливаться не надо, что это не конец, это не стена? А вы знаете ответы на эти вопросы? Как отличить «нет» от «подожди, еще не время»?
0: Вы подумали? А мы сказали… Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат

0: Воронкова Ольга. Два разбойника висели на крестах. Между ними Царь Иисус Христос. Содрогались в плаче небеса, себя в жертву Бог любви принес. Он за грешников пришел страдать, Он от ада их хотел спасти, чтобы в вечность жили в небесах, в царство Бога их хотел ввести. И один разбойник клял Христа: «Всех спасал, теперь спаси себя. Если ты Господь, сойди с креста, нам свободу подари, любя». А другой в смирении просил: «В царстве помяни меня, Господь, ты прости, я много согрешил, но я верю в Божию любовь». И сказал ему Иисус Христос: «Ныне будешь ты со мной в раю, за тебя ведь жертву я принес, искупить пришел я жизнь твою. В нашем мире, проклятом и злом, мы стоим пред выбором всегда: обрести жизнь в Господе благом или его отвергнуть навсегда. Не дано нам третьего пути, и пока живем мы на земле, либо к Господу должны прийти, либо поклониться сатане».
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: притчи Соломона.
1: Даже при смехе может болеть душа, и радость может окончиться скорбью.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Всем привет! Вот честно, не знаю, зачем вам это знать, но не могу не поделиться. Размер сердца кита примерно равен размеру автомобиля Volkswagen Жук. Вот и живите теперь с этим. А вообще, искренне желаю вам, чтобы вас окружали люди с большими и добрыми сердцами.

Тревожные новости сыплются на нас одна за другой, вытягивая силы и надежды на будущее. Но я думаю, что для настоящего христианина это не должно стать непреодолимым препятствием. Ведь те, кто надеется на Господа, обновятся в силе. Ах, как нам нужна эта сила! Поэтому мы продолжим молиться всемогущему Богу о том, чтобы нам претерпеть все, что выпадет на нашу долю, и будем надеяться на нашего Спасителя.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу.

0: свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.
1: А я все с надеждой, руки в небеса, как малой по-прежнему, верю в чудеса, все ищу прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса. Как малой по-прежнему верю в чудеса, все еще прибежище у твоего лица. Доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
2: Кто ты и откуда?
3: Я из Волгограда, пастор церкви Южная, Владимир Николаевич Минаков.
2: Почему ты поверил в Христа?
3: Процесс, который происходил внутри, греховный, он требовал чего-то нового. И новое это было познание истины Иисуса Христа.
2: Как вера помогает тебе в жизни?
3: Вера – это доверие Богу. И здесь многие вопросы решаются Богом. Главное увидеть, чтобы не ты начинал все эти решения, а Бог через молитву, через общение, через какие-то, может быть, разговоры с братьями, с сестрами. Бог решает.
2: Твой любимый библейский стих.
3: Любимый библейский стих. Ну, наверное, вся Библия. Она любимая, потому что она меня подвела ко спасению, к прощению грехов, к Иисусу Христу.
2: Христианство – это свобода или ограничение?
3: В смысле, что свобода – это хорошо. Христос нас освободил от чего? От греха. Это хорошо. А свобода в плане того, что во всем мы можем иметь какой-то доступ ко всему, что в мире, что там каких-то, может быть, других организаций.

0: любить друг друга, любить церковь. Это наша обязанность.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Точные факты.
1: До 10-12 веков хоры пели только в унисон или в октаву. Затем началось разделение голосов на низкие и высокие. Появились различные партии. До 17 века в церковном хоре состояли только мужчины. Исключением были только хоры монахинь.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Соломон слишком много думал о себе и своих желаниях. Я вижу себя в нем. Ветхий человек не против много знать. Главное, чтобы поменьше себе отказывать. А такой подход несовместим с послушанием Господу и служением другим. Далеко то, что происходит, и очень таинственно. Кто постигнет это? 7.24. Непостижимый Бог делает непостижимые вещи. Надо признать свою ограниченность, смириться и сосредоточиться на исполнении того, что открыто и понятно. А открытое принадлежит нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие 29.29. Мой младший сын не способен понять в полной мере, почему ему нельзя смотреть столько мультиков, сколько он хочет. Но он прекрасно понимает, что я имею в виду, когда говорю «на сегодня хватит». Он понимает, чего я хочу – остановить просмотр, но не понимает причины моих действий. Однако его главная задача в таком возрасте – послушание. Он должен демонстрировать повиновение, не имея способности постигнуть мои аргументы. Эта практика очень пригодится ему, когда он, молюсь об этом каждый день, вступит в искупительные отношения с Небесным Отцом. Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости и невежество безумия. 7.25. Некоторые комментаторы пытаются определить разницу между глупостью и безумием, чтобы увидеть необходимые нюансы и в итоге понимать смысл стиха. Но в данном случае нужен не экзегетический микроскоп, а бинокль. Очень вольно перефразирую этот стих. «И поставил я перед собой задачу – приобрести мудрость и понять глубину испорченности человека». Глупость и безумие в контексте писаний Соломона имеют четкий моральный аспект. Он хотел видеть глубину греховности людей и увидел. Если говорить о таких разделах богословия, как антропология и гамартиология, учение о грехе, то познания Соломона были огромны. Книга «Притч» — это настоящий информационный кладезь для практического богословия. Возьмите, к примеру, ситуацию, описанную в 3 главе 3 царств, где царь разрешил спор о младенце между двумя блудницами. Не имея свидетелей и каких-либо доказуемых фактов, ему нужно было выяснить, кто из двоих лжет. И, скорее всего, по поведению каждой из них он с самого начала догадывался, чей это ребенок. Но были необходимы более весомые доказательства. Его познание, нечестие, глупости и невежество, безумие помогли ему в той ситуации. Чтобы выяснить, кто мать, надо было определить, кто из двоих любит это дитя. И он искусственно создал ситуацию, где каждая из них непреднамеренно проявила содержание своего сердца. Притча 25. Чем лучше понимаешь, как устроено греховное естество, тем яснее толкуешь свои и чужие действия, а также предсказываешь их. Правда, в отношении себя это не дает сил для борьбы. Да, можно проследить каждое неблагоугодное желание до самого корня, понимая природу своих страстей. Но это знание не принесет с собой желания меняться. Покаяние не зарыто в глубинах сердца. Оно приходит только от Господа.

На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 3 июня 1162 года Томас Бекет был посвящен в сан архиепископа Кентерберийского. В этом качестве он будет сильно раздражать своего бывшего друга, короля Генриха II, и в конце концов будет убит рыцарями Генриха прямо у алтаря Кентерберийского собора. Но это произойдет 8 лет спустя. Дружба короля и Томаса Бекета началась в 1154 году, когда Генрих стал новым королем Англии, и ему остро требовались союзники. Помощник архиепископа Теобальда Томас Бекет отлично подходил для этой роли, и король назначил его своим канцлером. Эта должность тогда не была особо значимой. Под началом Бекета оказались всего два писца, но вскоре его полномочия сильно расширились. С королем у Бекета завязались не только деловые, но и дружеские отношения. Монарх поручил Томасу воспитание своего сына, Генриха Молодого. Канцлер оказался хорошим и внимательным педагогом. Английские хроники сохранили слова наследника о том, что Бекет выказывал ему больше отеческой любви за один день, чем родной отец за всю жизнь. После смерти архиепископа Теобальда Генрих решил сделать главой церкви Англии своего канцлера. Это вызвало яростное сопротивление британского духовенства. Все думали, что Бекет станет жестким проводником королевской воли. Несмотря на сопротивление, в этот день, 3 июня 1161 года, Томас Бекет принял постриг и стал главой церкви Англии. Но после принятия сана Бекет сильно переменился. Он стал питаться только черствым хлебом, выкинул из дома всю мебель и стал ежедневно приглашать к столу по 30 нищих, причем собственноручно мыл им ноги и раздавал милостыню. Архиепископ вдруг стал народным святым. Слухи о его чудесах стали распространяться уже при его жизни. Он предавал анафеме обидчиков крестьян и защищал церковную собственность. Это совсем не понравилось королю. Генрих объявил своего бывшего друга изменником и потребовал от верных ему епископов приговорить упрямца к смертной казни. Те колебались. Не дожидаясь их вердикта, опальный архиепископ покинул Англию. Однажды Генрих II воскликнул за обедом: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Нашлись люди, которые восприняли эту жалобу как приказ. В Рождество 1170 года навернувшегося в Англию Томаса Бекета прямо у алтаря Кентерберийского собора, где он служил, напало четверо рыцарей. Со словами «Я принимаю смерть во имя Господа и отдаю свою душу на суд Божьей Церкви» архиепископ был убит. Рыцари бежали из храма сквозь пораженную святотатством толпу. Узнавший об убийстве король тут же заявил, что его неверно поняли и что он вовсе не мечтал о смерти своего друга, архиепископа.